Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздух.

0: Радио Си, 103,7 FM, 7 часов в Екатеринбурге, в центре города плюс 12, на улице сильный туман. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Москва подтвердила готовность возобновить трехсторонние переговоры с Киевом и Вашингтоном после встречи спецпосланников Трампа с президентами Путиным и Зеленским в минувшие выходные. Приоритетной площадкой для переговоров российская сторона считает Абу-Даби, заявил Вестям помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, контакты с Киевом в данный момент есть. В начале недели президенты Путин и Трамп по телефону обсудили итоги переговоров Уиткофа и Кушнера в Москве и Киеве. Трамп заявил о желании завершить конфликт на Украине во время своего президентского срока. Стороны договорились продолжать контакты. Уральская транспортная прокуратура ведет проверку трагического случая с юным зацепером. 1 сентября в Екатеринбурге на железной дороге 12-летний школьник, катаясь на грузовом поезде, сорвался с обшивки вагона, попал под колеса. В результате лишился ноги и получил закрытую черепно-мозговую травму. Прокуратура проверяет обстоятельства инцидента, а также даст оценку деятельности органов, которые занимаются профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних, пишет «Новый день». Зацепинг – это грубое нарушение правил личной безопасности, отмечают в прокуратуре, и призывают родителей усилить контроль за досугом своих детей. На центральных улицах Екатеринбурга на 2 дня запретят движение. Ограничения введут из-за забега в рамках Международного фестиваля молодежи. С 11 ночи воскресенья 13 сентября до 9 вечера вторника 15 сентября движение перекроют на участках улиц Дзержинского, на Горького от Клары Цеткин до Шлагбаума, на парковке у Космоса. Не будет проезда на отрезке улицы Пролетарская, а также в переулке Химиков и на набережной Рабочей молодежи. Там также запретят парковаться. Сам забег пройдет вечером 15 сентября. В храм на Крови в эту пятницу привезут православную реликвию – ковчег с десницей святителя Спиридона Тремифутского. Десница – это правая рука святого. Его мощи хранятся на греческом острове Корфу. В другие страны вывозят только десницу. Ковчег прибудет в Екатеринбург 11 сентября в 9 вечера. Он пробудет в храме на Крови только 2 дня, до 2 часов дня, воскресенье, 13 сентября. Но доступ к святыне будет круглосуточным, отметили в епархии, пишет портал 66. Святого Спиридона Тремифутского принято просить помочь в вопросах жилья, работы, здоровья, в трудностях в семье. Американская певица Леди Гага могла тайно выйти замуж за бизнесмена Майкла Полански, пишет Daily Mail, ссылаясь на источник, близкий к паре. По его словам, окружение поп-звезды думает, что она сбежала с Майклом и сейчас проводит медовый месяц. Другой источник добавил, что Леди Гага всегда хотела завести семью после 40 лет. Певица и жених обручились еще в 2024 году. Осенью того же года в интервью Джимми Киммелу Леди Гага говорила, что хочет просто расписаться и заказать китайскую еду. В марте текущего года певица обещала в интервью, что свадьба с Майклом Полански состоится совсем скоро, пишет газета.ру. Официальный курс Центробанка на четверг – доллар 85,46, евро 99 рублей 25 копеек.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паревит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Синара Девелопмент. В центре Екатеринбурга плюс 12. Весь город окутан туманом. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду и плюс 19,21.
2: Реклама.
4: Только в сентябре.
5: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
5: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Екатеринбург.
7: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: радиосе с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. За окном туман, весь Екатеринбург окутан туманом. С одной стороны, конечно, это очень уютно. С другой стороны, тем, кто летает на самолетах, наверняка ничего не видно. На часах 7.11, в центре города плюс 12, сегодня днем до плюс 21, и в основном без осадков. А что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
9: Сегодня в Кировском. Филе минтая свежемороженое. В блоке 499,99 за килограмм. Майонез «Провансаль» ЕЖК 99,99 за 400 миллилитров. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
10: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: выберите свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто» ИН-66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
9: На радио «Си» о ситуации на дорогах, тем, кто перемещается по трассам. Сегодня нужна особая внимательность, потому что туманы очень плотные. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Кто-то пробирается по Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской. Там небольшое затруднение. На Ленина пробка от Восточной до Карла Лимихта. На Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. На Светлореченской и Суходольской от Соболева до Черемшанской. И на Серафим Дерябиной от Волгоградской до Шаумяна. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Московская в сторону Кобъездной и Ленина в сторону УПИ.
0: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио «Оси», золотые хиты на часах 7.18, в центре Екатеринбурга плюс 12 днем, до плюс 21, и все утро у нас будет туман. А сейчас на Радио «Оси» гороскоп, спонсор выпуска ООО «Асмотосервис», официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Билимбаевской, 8Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, вы можете решить сразу несколько насущных задач, не отлынивайте от дел, которые кажутся сложными. Тельцы, могут возрасти расходы на текущие потребности. Возможно, понадобится новая одежда или что-то дорогостоящее для дома. Близнецы, хороший день для решения медицинских вопросов. Можно договариваться о дорогих услугах или вещах. Ракен, ничто не получится с первого раза. Придется каждый раз доделывать или даже полностью переделывать. Львы, в дело могут вмешаться материальные вопросы. Может, банально не хватит денег. Девы, возможны колебания при принятии важного решения. Лучше выбрать то, что принесет минимальные риски. Весы, не переживайте, если что-то не получится сразу. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Скорпионы, если потребуется принять решение, лучше дождаться полной ясности в окружающей обстановке. Иначе можно здорово прогадать. Стрельцы, у вас будет время на то, чтобы сделать все мелкие бытовые дела. Хороший день для избавления от ненужного. Козероги, многие вопросы решатся неформальным путем. Будьте готовы к разговорам и активной переписке. Водолеи, планы могут измениться по каким-то внешним причинам, в том числе из-за погоды. Рыбы, хороший день для прояснения мелких деталей сотрудничества или договоренностей. Особое внимание стоит уделить денежной стороне дела.
4: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Асмото и жизнью наслаждаться.
5: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
4: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Асмото условиям покупки удивляется.
6: Асмото!
4: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Асмото. Билимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
0: Каким образом ученые спасают печень? Узнаем минут через пять на Радио «Оси».

0: радиусе с вами. Доброе утро. На часах 7.24 в центре города плюс 13. А за окном очень и очень туманное утро. Сегодня днем до плюс 21. А сейчас на радиусе с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Инъекции клеток печени могут стать альтернативой трансплантации органа. Разработка ученых Массачусетского университета поможет людям с хроническими заболеваниями печени избежать операции и восстановить некоторые ее функции. Этот орган отвечает за ряд важнейших функций в организме человека, многие из которых выполняются клетками, известными как гепатоциты. Введение гепатоцитов непосредственно в организм может устранить необходимость в хирургическом вмешательстве. Перед учеными стоял вопрос, как доставить эти клетки в организм и создать среду, в которой бы они выжили. Исследователи разработали инъекционную смесь, содержащую клетки печени и крошечные микросферы гидрогеля. Эти микросферы помогают удерживать клетки вместе и способствуют образованию связей с расположенными рядом кровеносными сосудами. В новом исследовании на мышах введенные клетки оставались живыми минимум 2 месяца. В течение этого времени они продолжали вырабатывать многие ферменты и белки, снимая нагрузку с поврежденного органа.
0: Конечно, этот орган лучше не повреждать, а заниматься профилактикой печени. Радиосе с вами, доброе утро и хорошего четверга.
4: Реклама.
5: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
6: Оглянуться не успею.

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Строим новое!
3: Ремонтируем любимое!
2: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
4: Передовые технологии и бесценный опыт пульмонологов в Центре диагностики и лечения заболеваний бронхов и легких «Новая больница». Ежегодно более 6 тысяч пациентов с нарушением дыхания получают помощь у нас. Консультации пульмонологов, аллергологов, дневной и круглосуточный стационар, мировые стандарты в диагностике, лечении и реабилитации.
5: «Новая больница». 33 года помогаем дышать полной грудью. Телефон в Екатеринбурге 355-5657.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь. Консультируйтесь со специалистом.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: И главный приз! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 14, сегодня днем до плюс 21. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Доброе утро. Свердловские спасатели выпустили экстренное предупреждение о тумане. В дымке с раннего утра скрылись дома и дороги в Екатеринбурге. В сообщении МЧС говорится, будьте бдительны, телефон экстренной службы 112. В аэропорту Кольцово не смогли сесть самолеты. По решению экипажа и лайнеры из Новосибирска, Калининграда и Санкт-Петербурга ушли на запасные аэродромы. Наш аэропорт продолжает работу, но текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание авиакомпании, говорится в сообщении. Кольцова, цитирует его Е1, а также публикует фотографии с улиц Екатеринбурга, скрытых туманом. Российские страховые компании начали предлагать отдельные полисы, покрывающие убытки от повреждений автомобилей при атаках беспилотников. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на участников рынка. Так, одна из компаний запустила полис стоимостью от 4000 рублей в год со страховой суммой до 1 миллиона рублей. Другая объявила цены на полисы от 3 до 8 тысяч рублей в зависимости от страховой суммы. Напомню, накануне ВСУ атаковали Новороссийск. Пострадали 29 человек, еще четверо погибли. Власти объявили траур по погибшим. Накануне дроны впервые ударили по Ямалу. После атаки вспыхнуло промышленное предприятие в Новом Уренгое. Свердловский облсуд в пятницу 11 сентября рассмотрит апелляцию на снятие с выборов в Заксобрании партии «Яблоко». Об этом сообщили в пресс-службе организации, пишет «Комсомольская правда». Напомню, на «Яблоко» в суд подала партия ЛДПР, обвиняя организацию в злоупотреблении свободой массовой информации и нарушении закона об интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации. 28 августа облсуд удовлетворил иск ЛДПР. Кроме того, 7 сентября полиция задержала 6 кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания от «Яблоко». На них составили протоколы за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях. В среду их начали приглашать в суды, и накануне Ленинский райсуд отправил под арест на 10 суток кандидата в Заксобрание от «Яблока» Александра Куделькина, пишет «Новый день». Сегодня в Екатеринбурге открывается 13-й международный фестиваль «Петрушка Великий». До 14 сентября в его рамках покажут на разных театральных площадках города 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Так, в пятницу 11 сентября на сцене театра «Кукол» дадут 2 представления «Песочница». Малышам покажут волшебство, как обычные предметы становятся не тем, чем кажутся. В воскресенье 13 сентября в ТЮЗе состоится спектакль «Птица-курица». История о вере в себя, которая воплощает мечту в реальность. Подробности о фестивале «Петрушка Великий» есть на сайте Екатеринбургского театра «Кукол». Ситуация вокруг концерта Канье Уэста в России остается противоречивой. Газета «Известия» пишет, ссылаясь на члена команды американского рэпера, что он может выступить не в Санкт-Петербурге, а в Москве. Питерский портал «Фонтанка» ранее сообщил, что «Газпром-арена» не готовится к концертам Уэста 10 и 11 октября, несмотря на опубликованное ранее объявление о наборе персонала на эти даты. Но организаторы концертов Уэста заявили, что не планируют переносить выступление из Питера или менять площадку. Об этом заявила ранее глава Say Agency Анна Супчева, пишет газета.ру. Официальный доллар 85,46, евро 99,25.
2: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Устраняем любые инфекции и воспалительные.

0: Заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
1: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А сейчас о погоде на радио СИ. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня». В центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня днем переменная облачность, к вечеру возможен кратковременный дождь. Ветер южный 4,9 метра в секунду и плюс 19,21.
3: Реклама.
4: Август был для школы.
5: Ох!
4: Сентябрь для вас.
5: Да!
4: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
6: Акция действует до конца сентября этого года.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9:09 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего вам четверга. Сегодня 10 сентября. В центре города плюс 14. Что на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. И разыграем билеты на спектакль «8 любящих женщин» для лиц старше 16 лет. Вопрос сегодня вот такой. Опрос среди жен профессиональных хоккеистов показал, что очень многие ходили на свидания с будущими мужьями в это не самое романтичное место. Где встречались девушки с хоккеистами? Телефон Радио ИСИ 235-103-7. Попробуйте предположить. Сегодня вопрос такой, поразмышлять, подумать. Опрос среди жен профессиональных хоккеистов показал, что очень многие ходили на свидания с будущими мужьями в это не самое романтичное место. Где встречались девушки с хоккеистами? Телефон Радио ИСИ 235-103-7. Можно уже отвечать. Удачи вам.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мятище, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
6: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
7: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Белинского от Авиационной до Фурманова. На Ленина от Восточной до Карла Либихта. На Сибирском тракте от Буторина до Базового переулка. На Второй Новосибирской от Палисадной до Умельцев. И на Серафим Дерябиной от Обездной до Бардина. Самые загруженные магистрали: Белинского в центр, Московская в центр и Ленина в сторону ВИЗа.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си. Золотые хиты. На часах 9:16. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Опрос среди жен профессиональных хоккеистов показал, что очень многие ходили на свидания с будущими мужьями в это не самое романтичное место. Где встречались девушки с хоккеистами? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Вопрос, который вы сейчас озвучили. Ага. Наверное, девушки знакомятся с ними, с хоккеистами в фитнес-центрах, в тренажерных залах.
0: Знакомятся? А где встречались они? Где на свидание?
1: Встречались? Ну, банально на матчах, но, наверное, это неправильный вопрос, ответ будет.
0: На матчах это сложно сделать. Пока нет, не угадали. Радио Си, алло.
2: Я дозвонилась.
0: Дозвонились. Какой вариант у вас?
2: Раздевалка.
0: Раздевалка? Не самое романтичное место. Хоккеисты, профессиональные и будущие жены. Подумайте еще, набирайте, спасибо, пока нет, не раздевалка. Радио Си, алло.
3: Предполагаю, что жены хоккеистов встречались с ними в первый раз либо на матче, либо на тренировке на арене льдовой.
0: А как это возможно? Вот идет матч, да, ну, идет, катаются хоккеисты.
3: И она смотрит на своего будущего избранника.
0: А встреча-то где?
3: А после матча.
0: Это уже, видите, после матча, давайте думать. Вот после матча место какое? Не самое романтичное.
3: Ну, не хоккейная же раздевалка. Не знаю, может быть, какой-нибудь парк вокруг арены. Потому что после матча, наверное, у хоккеиста нет сил идти куда-то.
0: Так, давайте эту мысль немножко разовьем. 235-103.7, телефон Радио Си. Парк все-таки это романтичное место, а мы говорим про далеко не самое романтичное место. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си гороскоп. Спонсор выпуска ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Билимбаевской, 8Б.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вена, вы можете решить сразу несколько насущных задач, не отлынивайте от дел, которые кажутся сложными. Тельцы, могут возрасти расходы на текущие потребности. Возможно, понадобится новая одежда или что-то дорогостоящее для дома. Близнецы, хороший день для решения медицинских вопросов. Можно договариваться о дорогих услугах или вещах. Ракен, ничто не получится с первого раза. Придется каждый раз доделывать или даже полностью переделывать. Львы, в дело могут вмешаться материальные вопросы. Может, банально не хватить денег. Девы, возможны колебания при принятии важного решения. Лучше выбрать то, что принесет минимальные риски. Весы, не переживайте, если что-то не получится сразу. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Скорпионы, если потребуется принять решение, лучше дождаться полной ясности в окружающей обстановке. Иначе можно здорово прогадать. Стрельцы, у вас будет время на то, чтобы сделать все мелкие бытовые дела. Хороший день для избавления от ненужного. Козероги, многие вопросы решатся неформальным путем. Будьте готовы к разговорам и активной переписке. Водолеи, планы могут измениться по каким-то внешним причинам, в том числе из-за погоды. Рыбы, хороший день для прояснения мелких деталей сотрудничества или договоренностей. Особое внимание стоит уделить денежной стороне дела.
7: Реклама. А что это он на меня так смотрит?
8: Вы ему очень понравились.
7: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
8: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
7: Рэй, подкати-ка поближе.
9: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейдин до 400 тысяч рублей.
7: Это Джили в Осмото. Крутое что-то.
9: Билимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08.
10: Цена за комплектацию комфорт.
0: Как ученые пытаются спасти печень. Узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио «Оси», золотые хиты на часах 9.23, в центре Екатеринбурга плюс 14, и уже туман, утренний туман над Екатеринбургом практически полностью пропал. Светит даже яркое солнце сегодня днем до плюс 21. На радио «Оси» мы разгадываем невероятный вопрос. Сегодня вопрос связан с профессиональными хоккеистами, и вот опрос среди жен профессиональных хоккеистов показал, что очень многие ходили на свидание с будущими мужьями в это не самое романтичное место. Где встречались девушки с хоккеистами? Телефон радио СИ 235-103-7. Что скажете?
1: Давайте попробуем. Я думаю, что они встречались в спортбаре.
0: В спортбаре?
1: Нет. Да. Нет?
0: Нет, не спортбар. Пока не угадали. Спасибо.
1: Спасибо большое. Хорошего дня.
0: Вам тоже. Мы говорим все-таки про какое-то совсем неромантичное место. Радио СИ, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте. Что скажете?
2: У меня ответ, может, это паркинг.
0: Паркинг? Почему паркинг?
2: Ну, после матча они идут к своей машине,
0: так,
2: чтобы поехать домой.
0: Тут навстречу выходит девушка в красивом платье. Да, продолжайте.
2: И свидание.
0: И свидание.
2: Такое.
0: Красивая картинка, но пока что нет, далеко. Не паркинг.
2: Понятно, ладно.
0: Спасибо вам, еще звоните. Вот у нас речь про профессиональных хоккеистов. Давайте на них повнимательнее посмотрим, что есть самое главное в профессиональном спорте. Вот такую дам подсказку. 235-103-7, телефон радио СИ. Если появились идеи, набирайте. А сейчас на радио СИ с нами Катя Григорьева.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Инъекции клеток печени могут стать альтернативой трансплантации органа. Разработка ученых Массачусетского университета поможет людям с хроническими заболеваниями печени избежать операции и восстановить некоторые ее функции. Этот орган отвечает за ряд важнейших функций в организме человека, многие из которых выполняются клетками, известными как гепатоциты. Введение гепатоцитов непосредственно в организм может устранить необходимость в хирургическом вмешательстве. Перед учеными стоял вопрос, как доставить эти клетки в организм и создать среду, в которой бы они выжили. Исследователи разработали инъекционную смесь, содержащую клетки печени и крошечные микросферы гидрогеля. Эти микросферы помогают удерживать клетки вместе и способствуют образованию связей с расположенными рядом кровеносными сосудами. В новом исследовании на мышах введенные клетки оставались живыми минимум 2 месяца. В течение этого времени они продолжали вырабатывать многие ферменты и белки, снимая нагрузку с поврежденного органа.
0: Но лучше, конечно, не лечить, а заниматься профилактикой. Радио СИ с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
6: Реклама.
7: Добрый день.
8: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
7: Такого не существует.
8: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
9: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
10: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
13: Анна, плитка.
14: Анна, сухие смеси.
15: Анна, вы просто песня.
12: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
16: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
17: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в доме «Культурный» от СКМ во Втузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Development 247-84-30.
18: ОСЗ СКМ Библиотечная. В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
19: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
20: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
19: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
20: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9:31 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14. Уже светит солнце. Туман практически весь рассеялся. Сегодня днем до плюс 21. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска. АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Доброе утро. Власти России в очередной раз опровергли слухи о мобилизации. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал их лживой провокацией со стороны Киева, который испытывает тяжелейший дефицит людских ресурсов. Об этом он сказал в интервью газете «Ведомости». В центре Екатеринбурга на 2 дня запретят движение и парковку из-за забега в рамках Международного фестиваля молодежи. С 11 ночи воскресенья, 13 сентября, до 9 вечера вторника, 15-го, движение перекроют на участках улиц Дзержинского, Горького, Пролетарской, в переулке Химков и на набережной Рабочей молодежи. В храм на Крови завтра привезут православную реликвию – ковчег с десницей святителя Спиридона Тремифутского. Он прибудет в пятницу, 11 сентября, в 9 вечера. Пробудет в храме 2 дня, до 14:00 воскресенье. Доступ к деснице будет круглосуточным, пишет портал 66. Минувший август стал самым жарким месяцем в истории наблюдений на планете. Средняя глобальная температура составила плюс 16,96 градуса по Цельсию, сообщает климатическая служба «Коперникус». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: В центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня в течение дня переменная облачность. К вечеру возможен кратковременный дождь. Ветер южный 4,9 метра в секунду и плюс 19,21. В Краснотурьинске плюс 19,21. В Нижнем Тагиле плюс 17,19. В Новоуральске и в Первоуральске плюс 16,18.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 9:36. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радиоси. Опрос среди жен профессиональных хоккеистов показал, что очень многие ходили на свидания с будущими мужьями в это не самое романтичное место. Где встречались девушки с хоккеистами? Мы уже вспомнили спортбары, парки возле дворцов спорта, что еще вспоминали, трибуны, матчи, даже раздевалки. Такие были варианты, но пока же далеко. Предлагаю все-таки посмотреть на хоккеиста повнимательней, на профессионального хоккеиста. 235-103.7, телефон радио СИ. Что скажете?
1: Добрый день. Я по поводу ответа про хоккеистов. Может быть, это экипировка или магазин экипировки?
0: Магазин экипировки прекрасно, но пока еще что-то не хватает. Самого главного.
1: Не хватает. Ну, елки-моталки, еду за рулем.
0: Думайте. Еще звоните. Спасибо. Радио СИ, алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте. Прошу. Давайте.
2: Невероятный вопрос. У профессиональных хоккеистов, скорее всего, профессиональные травмы.
0: Так.
2: Может быть, это как-то связано с больницей?
0: Больницы, да, медицинские центры. Правильно, разгадали. Да, невероятный вопрос, ура!
2: Спасибо огромное.
0: Да, действительно, травм у хоккеистов много, времени мало, но девушки, которые ухаживают за хоккеистами, часто становятся их женами, как и врачи, и с медсестрами. Да, вот это вот опрос показал, что среди жен многие встречались именно в больницах. Как вас зовут?
2: Меня зовут Эльдар.
0: Ага. Эльдар, а вы каким видом спорта увлекаетесь?
2: Я КМС по спортивному туристическому многоборью в прошлом.
0: Прошлых таких не бывает, спортсменов. Как известно. А с женой где познакомились?
2: С женой мы познакомились очень давно, ей было 13 лет. А сегодня у нас годовщина свадьбы как раз, 22 года вместе, бронзовая.
0: О, вот это да. Не в больнице, да? У вас свидания были.
2: Нет, не в больнице, слава богу.
0: Это прекрасно. Эльдар, сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио СИ. Поздравляю вас, получаете пару билетов на спектакль «8 любящих женщин».
2: Спасибо огромное.
0: Сейчас поподробнее скажу про сам спектакль. Информация на правах рекламы. Вместе с актрисами театра «Турдус» вас ждет погружение в увлекательный детективный сюжет по пьесе Роберта Ама. Спектакль состоится 16 сентября в Доме актера для зрителей старше 16 лет.
2: А я Хабиров Эльдар. Виза разгадал невероятный вопрос на Радио СИ.
0: Новый невероятный вопрос на Радио СИ будем разгадывать завтра с 9 до 10.
3: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
8: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Стань главной мамой города. Заполни анкету на сайте конкурса defis.ekb.rf и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга 2026. 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3.0+.
0: На Радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» «Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Пробка на Щербакова от Самолетной до Павлодарской, на Репина от Шайтанской до Тульского переулка и на Комсомольской от Педагогической до Малышева. Самые загруженные магистрали Ленина в обе стороны, Восточная в обе стороны и Репина тоже в обе стороны.
3: Реклама.
10: «Глазурит Лада». «Лада Глазурит».

0: Автоцентр Глазурита. Официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио Си. 103.7 FM.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 15:10. В центре города плюс 14. Сегодня 10 сентября. Можно сказать, день рождения у Большого адронного коллайдера. Почему перед запуском многие думали, что адронный коллайдер может запустить процесс возникновения черных дыр? Узнаем прямо сейчас. Спонсор всемирной истории на Радиоси ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 сентября 2008 года был официально запущен Большой адронный коллайдер, или БАК, ускоритель заряженных частиц. Предвосхищая события, СМИ писали о конце света и машине судного дня. Опасались, что в коллайдере образуются небольшие черные дыры и поглотят Землю. Также противники БАКа считали, что при его работе образуется антивещество, которое способно уничтожать вещество обычное. И эта антиматерия будет скапливаться, а потом уничтожит сначала сам БАК, потом Европу и всю Землю. Известный писатель Дэн Браун даже написал книгу «Ангелы и демоны» о том, как злоумышленники похищают антиматерию, чтобы уничтожить Ватикан. Большой адронный коллайдер – это гигантская машина длиной 27 километров, зарытая под землей на границе Швейцарии и Франции. В ней сталкивают частицы на невероятных скоростях, и тогда выделяется энергия, способная создать условия, сходные с теми, что были при Большом взрыве – времени зарождения Вселенной. В июне 2026-го БАК остановили на модернизацию, чтобы превратить в коллайдер высокой светимости.
4: Реклама.
5: «Уралмаш» не будет прежним.
6: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильных клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 9.54 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15. У нас 5 минут до новостей, а через минуту музыка, понятная, без слов. Обойдемся без лишних слов уже через минуту на Радио Си.
1: Реклама. Екатеринбург. Рынок недвижимости.
2: Здравствуйте. Я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Многие покупатели жилья до сих пор не определились с вопросом, на каком рынке им следует покупать квартиру – на первичном или же на рынке готового жилья. Для ответа важно понять, а какой процент ипотечных денег вы хотите занять в банке для этой покупки. Если доля займа велика, вам по-прежнему открыта дорога на первичный рынок. Там и сейчас можно искать интересные ипотечные условия. А вот если у вас есть свои денежные сбережения, я рекомендую вам покупать готовое жилье с хорошим ремонтом по цене более интересной, чем у застройщиков. И для того, чтобы окончательно разобраться, как и где искать наиболее выгодный для вас вариант, приглашаю вас к нам на консультацию в офис агентства недвижимости «Диал» по улице 8 марта, 110. А запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
1: Екатеринбург. Рынок недвижимости. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Модный театр «Турдус» представляет юмор, захватывающий сюжет и драматизм. Приглашаем на детективный спектакль «8 любящих женщин» по пьесе Робертама 16 сентября этого года в 19.00 в Доме актера. Билеты на сайте teaterturdus.ru. 16+.
8: ИП Аксенов Артем Александрович. ОГРНИП 319-665-800-081-898.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103.7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 15, днем до плюс 21. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Владимир Путин настроен на договоренности по украинскому конфликту, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя разговор с российским лидером. Путин хочет заключить сделку. Если этого захочет и Владимир Зеленский, то это было бы очень мило с его стороны, цитирует главу американского Белого дома издания «Коммерсант». Телефонный разговор между Путиным и Трампом прошел 8 сентября. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, он был конструктивным и откровенным. Ранее Ушаков сообщил, что Путин может встретиться с Трампом на будущем саммите АТС. Саммит пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. В Дагестане есть повреждения в результате ударов дронов в ВСУ. В Махачкале повреждена инфраструктура в порту, а также здание музыкально-драматического театра. Там произошли пожары, сообщил исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Возгорания оперативно ликвидированы, пострадавших нет. Напомню, накануне пожар произошел на набережной Сочи. При ударе беспилотных надводных катеров пострадали 8 человек. Накануне беспилотники впервые атаковали Ямал. Загорелось предприятие в объекте в Новом Уренгое, сообщает газета.ру. Таксисты в Екатеринбурге устроили бойкот пенсионерки с тростью. Не хотят, чтобы она садилась на переднее сиденье. При этом у женщины больное колено, она может сидеть только впереди, вытянув ногу. По какой причине некоторым водителям это не нравится, непонятно. Они скандалят, иногда просто уезжают. Женщине 72 года, она специально откладывает деньги на такси, чтобы ездить в бассейн, плавание в котором ей необходимо для здоровья. Момент, когда водитель не дал пенсионерке сесть в машину и уехал, попал на камеру у входа в ее подъезд. Редакция портала Е1 обратилась за комментарием в пресс-службу сервиса такси. Стали известны хедлайнеры музыкальной программы Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. На главных сценах выступят Дима Билан, группы «Звери», «Моя Мишель», «Зиверт», а также «Хэттерс», Антоха МС, «Нилетто», рэпер СТ, Ваня Дмитриенко, Ума Турман, Сергей Бабунец, песнеры, поющие гитары и еще целый ряд исполнителей. Фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября. Ожидается, что в Екатеринбург приедет президент Путин. Минувший август стал самым жарким месяцем в истории наблюдений на планете. Средняя глобальная температура воздуха составила плюс 16,96 по Цельсию. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные Европейской климатической службы Коперникус. Температура поднялась в августе более чем на 1,5 градуса выше до индустриального уровня. Ранее сообщалось, что волна жары во Франции сравнялась по длительности с рекордом июля 1983 года – 23 дня. В этом году в материковой Франции наблюдалось 3 волны жары – 14 дней в июне, 16 дней в июле, 23 дня с конца июля. Официальный доллар – 85,46, евро – 99,25.
2: Реклама.
3: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
4: Спасибо, я в «Паревит».
5: Газобетон «Паревит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
6: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 15. От утреннего тумана уже не осталось и следа. Сегодня днем переменная облачность. Вечером возможен кратковременный дождь. Ветер южный 4,9 метра в секунду и плюс 19,21.
2: Реклама.
7: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
8: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
7: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
8: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
9: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
10: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Сейчас окунемся в мир автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» Теннет «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В нулевых на наших дорогах стали появляться яркие испанские хэтчбеки и седаны Seat. Названия их были под стать южному колориту – Ibiza, Leon, Toledo. Но на днях концерн Volkswagen объявил о глобальной перестройке, и под удар попал именно испанский бренд. Вкладываться в новые поколения марки стало невыгодно, и ее планируют постепенно ликвидировать к 2030 году. Многие ли будут сильно переживать? Маловероятно. В нашей стране Seat пытался закрепиться 4 раза, но так и не смог выдержать конкуренции. Прежде всего, со Шкодой. Хотя, если судить по отзывам, те, кто все-таки решался на покупку, влюблялись в эти машины надолго. Владельцы хвалили Seat за азартную управляемость, надежные моторы и оцинкованный кузов, который хорошо переносил наши зимы.
4: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего вам четверга. Сегодня 10 сентября, на часах 10:09, в центре плюс 15, днем до плюс 21. Как самые обычные полицейские раскрыли одну из тайн снежного человека? Узнаем минут через 10 на Радио Си.
4: Реклама.
6: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
7: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
8: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, только что Линда с песней «Никогда». На часах 10.19, в центре плюс 16, понемногу теплеет, сегодня днем до плюс 21. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Полиция американского штата Мэн раскрыла тайну снежного человека, который напугал местных жителей. Сотрудники правопорядка получили ряд сообщений от встревоженных родителей, которые заявляли, что легендарное чудовище наблюдало за детьми, идущими в школу. Потом Йети отправился гулять по городу. Об этом полиции сообщили еще несколько неравнодушных граждан. Правоохранители начали прочесывать улицы и вскоре обнаружили Бигфута, сидящим на главной улице. Оказалось, что это был мужчина в плотном меховом костюме и шляпе. Патрульный побеседовал с возмутителем спокойствия и отпустил его. Полицейские выразили сожаление, что попасть в национальные новости с сенсацией о поимке снежного человека у них не получится.
0: В новости попасть у них все равно получилось. Радио Си с вами, доброе утро и хорошего четверга.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Доброе утро. При атаке дронов на Воронежскую область есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил сегодня глава региона Александр Гусев. Обломки дрона ВСУ упали на частный дом в Борисоглебске. В результате возник пожар, погибла женщина, еще два человека пострадали, им оказана помощь на месте. В городском округе уничтожен жилой дом, повреждено остекление здания техникума, а также дверь во Дворце культуры, две линии электропередачи и опора ЛЭП в промзоне, а также автобус и автомобиль. Всего над Воронежской областью уничтожены 19 беспилотников. Ранее сообщалось о повреждениях в Махачкале. Там обошлось без пострадавших. Качество горячей воды в Екатеринбурге соответствует всем нормам, сообщили в пресс-службе компании «Т-Плюс». На днях горожане получили уведомление о том, что в ближайшее время качество горячей воды может измениться, но изменение не приведет к ухудшению потребительских свойств воды. Новые нормативы временно установил Роспотребнадзор области. По данным энергетиков, на период до конца 2032 года допускается незначительное повышение содержания железа в воде, небольшое изменение цветности. Но качество горячей воды по-прежнему будет соответствовать всем санитарным нормам, отмечают энергетики, пишет «Новый день». В ДТП электросамоката и грузовика на улице Московской накануне вечером в Екатеринбурге погибла женщина, которой был 81 год. Она нарушила правила дорожного движения, сообщили в пресс-службе ГОРГАИ. Женщина пересекала дорогу на самокате, не спешившись на красный сигнал светофора. 41-летний водитель грузовика со стажем вождения 15 лет был трезвым за рулем, но на него составили протоколы за отсутствие тахографа, путевого листа и диагностической карты, пишет «Новый день». В храм на Крабе в эту пятницу привезут православную реликвию – ковчег с десницей святителя Спиридона Тремифутского. Десница – это правая рука святого. Его мощи хранятся на греческом острове Корфу. В другие страны вывозят только десницу, рассказали в епархии. Ковчег прибудет в Екатеринбург 11 сентября в 9 вечера. Пробудет в храме на Крабе 2 дня до 14.00 воскресенья 13 сентября. Доступ к святыне будет круглосуточным, пишет портал 66. Святого Спиридона Тремифутского принято просить помочь в вопросах жилья, работы, здоровья, в трудностях в семье. Жительница Греции родила ребенка после переноса эмбриона, замороженного на 22 года, сообщает издание «Катимирини». Кристина Рапти Дзелепи проходила лечение от бесплодия в 2004 году. Тогда у нее родился сын. В 2025 он погиб в ДТП, и женщина решила использовать эмбрионы, оставшиеся от первоначального лечения. В результате она родила здоровую девочку. Женщине сейчас 54 года. Команда врачей планирует опубликовать все данные об этом случае в научном журнале. Официальный курс Центробанка на четверг – доллар 85,46, евро 99 рублей 25 копеек.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: О погоде на радио «Си», спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение», новая больница на Заводской, 33. В центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня днем переменная облачность, к вечеру возможен кратковременный дождь. Ветер южный 4,9 метров в секунду и плюс 19,21.
2: Реклама. Бесценный опыт спасения жизней и сохранения здоровья в Центре диагностики и лечения нарушений сердечного ритма «Новая больница».
5: Более 1000 пациентов с инфарктом миокарда ежегодно получают у нас помощь. «Новая больница» – это научная база, высокие технологии, сильная команда врачей, искренняя забота и 33 года безоговорочного доверия.
2: «Новая больница». Спасаем жизни, сохраняем здоровье. Екатеринбург, Заводская, 33.
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: радио Си. Музыка, которую мы любим, это Cher, Believe. 11 часов и 8 минут в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего четверга. Сегодня уже 10 сентября. И здорово, что начинается такой бархатный, приятный сезон. Еще с утра были серьезные туманы, а вот туман развеялся. И снова по-осеннему хорошо. Впереди небольшой музыкальный нон-стоп, который откроет дискотека «Авария», если хочешь остаться. И через минуту Лана Дель Рей, Young and Beautiful на радио Си.
1: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
3: У Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
5: ООО «Интернет-решение» 120-312, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741. 16+.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.
0: Сделать эту осень чуть ярче помогает нам вкусная игра на Радио Си. Участвуйте и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Ну и поднимайте себе настроение вкусным способом. Играем по будням после 8 утра. Ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и побеждайте. Подробности на radioisi.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: Наверняка многим из нас хотелось бы оказаться в ситуации, когда вокруг одна сплошная любовь. И за последние 3 минуты у нас это сделать, кстати, получилось. Только что Westlife, I Lay My Love On You на Радио Си. 11.29. В Екатеринбурге в центре города плюс 16. Сегодня днем до плюс 21. У нас впереди The Weeknd и песня Dancing in the Flames. А прямо сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Доброе утро. Минувшей ночью над регионами России силы ПВО перехватили 448 беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны. Атакам подверглись больше десятка регионов, в том числе Астраханская область, Ростовская, Волгоградская, Дагестан, Кубань, Калмыкия и Крым. В Екатеринбурге произошло ДТП с участием трамвая и грузовика. На фронтовых бригад в районе остановки Турбинный завод водитель КамАЗа не пропустил вагон. Водителя трамвая зажало в кабине, ему оказывают медпомощь. Из-за аварии встало движение маршрутов номер 2, 7, 14 и 24. Качество горячей воды в Екатеринбурге соответствует всем нормам, сообщили в пресс-службе компании Т+. Новые нормативы временно установил Роспотребнадзор.

0: на радио Си, Lighthouse Family и песня Run. В Эхимурге без 5:12, с вами Андрей Королев. День добрый, встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио Си с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, полдень в Екатеринбурге, на Радио Си новости Людмила Гусева, спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Добрый день. ФСБ сообщает о задержании россиянина, работника охраны посольства Британии. Он собирал сведения для ВСУ, которые планировалось использовать для подготовки атак на британских дипломатов, а ответственность возложить на Россию, сообщили журналистам в Центре общественных связей спецслужбы. Задержанный работник охраны стал фигурантом дела о госизмене. В частности, он собирал фотографические и установочные данные, адреса проживания дипломатов, автомобили, встречи и поездки, системы обеспечения безопасности проводимые там мероприятия, пишет РБК. В Екатеринбурге сегодня произошло ДТП с участием трамвая и грузовика. На улице Фронтовых бригад в районе остановки Турбинный завод водитель КамАЗа не пропустил вагон. Водителя трамвая зажало в кабине. На место приехала машина реанимации. Мужчине оказывают помощь, сообщает Е1, ссылаясь на очевидцев. Из-за этого ДТП встали трамваи маршрутов 2, 7, 14 и 24. У байкера, который погиб в ДТП на улице Серафима Дерябина в Екатеринбурге накануне вечером, остались двое маленьких детей. Жена мотоциклиста рассказала порталу Е1, что муж поехал покататься после работы. Она всегда была против его увлечения. Байкеру было 35 лет, он ехал в шлеме, в защитной экипировке, но это его не спасло. По предварительным данным ГАИ, 55-летняя автоледи за рулем Kia Cerato при повороте налево не пропустила мотоцикл Suzuki. Она сказала, что не заметила байкера. ГАИ призывает водителя быть внимательными за рулем, особенно при повороте налево. Именно такие аварии часто происходят с участием мотоциклов, которые двигаются прямо. Сегодня в Екатеринбурге открывается 13-й международный фестиваль «Петрушка Великий». До 14 сентября в его рамках покажут на разных театральных площадках города 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Так, в пятницу 11 сентября на сцене театра «Кукол» дадут 2 представления «Песочница». Малышам покажут волшебство, как обычные предметы становятся не тем, чем кажутся. В воскресенье 13 сентября в ТЮЗе состоится спектакль «Птица-курица». История о вере в себя, которая воплощает мечту в реальность. Подробности о фестивале «Петрушка Великий» есть на сайте Екатеринбургского театра «Кукол». Виноград полезен для здоровья. Об этом рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина. В кожуре винограда содержится значительная часть полифенолов. Вещества помогают защищать клетки от окислительного стресса. Виноград также содержит калий и медь, которые участвуют в работе мышц и нервной системы, помогают поддерживать нормальный баланс жидкости в организме. Людям с сахарным диабетом стоит учитывать количество углеводов в винограде. Также не следует забывать о размере порций. Даже полезные продукты при чрезмерном употреблении могут увеличить общую калорийность питания, отмечает врач. Официальный доллар 85,46, евро 99,25.
2: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Погоде на Радио Сим, спонсор ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня». За окном в эти минуты плюс 15, а завтра в пятницу без осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 9,11 и завтра днем до плюс 21.
2: Реклама.
5: Август был для школы.
6: Ох!
5: Сентябрь для вас.
6: Да!
5: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
6: Акция действует до конца сентября этого года.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио «Россия» музыка, которую мы любим, и это команда Brainstorm с хитом «Maybe». Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепного четверга, 10 сентября на календаре, и далее на радио «Россия» Эрик Клэптон.
1: Реклама. Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ «Петрович», Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: «Уралмаш» не будет прежним.
7: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
8: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
7: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
9: Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
11: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Телефон рекламной службы 235-0011. 9.05.
13: Радио «Си».

0: вами Радио Си на 103.7 FM, Делин Радио Си, Константин Никольский, а прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка», спонсор ООО «Осмотосервис», официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Билимбаевской 8Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Трущобы – это городские кварталы с плотной и, как правило, незаконной застройкой. Изначально русское слово «трущобы» означало непроходимый лесной бурелом. Сегодня трущобы – самое известное общемировое название трущоб – фавелы. Так называются трущобы в Рио-де-Жанейро. В Индии трущобы называют чхуги. В Марокко и Тунисе – бидон-вилли. Бидон по-французски – железная канистра или бочка, из которых часто строят такие трущобы. В Венесуэле трущобы называются ранчос. В России тоже были трущобы. Самые известные – Хитровка в Москве и Вяземская лавра в Санкт-Петербурге. В лавре, в лачугах и даже в палатках одновременно проживало до 15 тысяч человек. На данный момент в трущобах живет почти миллиард человек на Земле. Больше всего в Индии – 262 миллиона. В Южном Судане 94% городских жителей живут в условиях трущоб. Самая большая плотность населения в знаменитых мумбайских трущобах Тхавари, где на площади всего 2,5 квадратных километра скучено до миллиона человек. Крупнейшими трущобами на планете сейчас является Орангитаун в Карачи в Пакистане. Там живет до 2,5 миллионов человек. Эти трущобы знамениты тем, что без помощи государства самостоятельно придумали и возвели полноценную канализацию. Большинство трущоб – это вообще-то экономически успешные предприятия. Там работают тысячи производств, есть свои школы, храмы, больницы и праздники. Трущобы Тхавари, например, имеют годовой оборот почти в 1 миллиард долларов. Самые знаменитые исторические трущобы – город-крепость Каулуна в Гонконге. Это было фактически единое монолитное сооружение из 500 соединенных между собой многоэтажек. На нижних этажах Каулуна никогда не было солнца. Одни из самых эффективных действующих трущоб – христианский район Маншият-Насир в Каире, более известный как город мусорщиков. Его жители вручную сортируют и перерабатывают до 85% каирского мусора. Бывают люди, которые никогда не покидали трущоб. Они родились, выросли, состарились и планируют умереть внутри своего района. Одна из причин состоит в том, что у них нет вообще никаких документов. И что на первом месте? Шанхай – это гаражные города на окраинах некоторых южных российских городов, где недвижимость стоит огромных денег. Как правило, люди надстраивают этажи над обычными гаражами в стандартных гаражных кооперативах. Снаружи эти здания выглядят хаотично, но внутри это могут быть вполне приличные двух- и даже трехэтажные таунхаусы с хорошим ремонтом, кондиционерами, встроенными кухнями и даже каминами. В таких трущобах можно даже пожить. Их активно сдают туристам в летний сезон.
4: В городе Сочи темные ночи, темные, темные, темные.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама.
5: А что это он на меня так смотрит?
6: Вы ему очень понравились.
5: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
6: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
5: Рэй, подкати-ка поближе.
7: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 199 000 рублей. Скидка по трейдин до 400 000 рублей.
5: Этот Джили в Осмото. Крутое что-то.
7: Билимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08.
8: Цена за комплектацию комфорт.
1: Радио Си.

0: На радио «Зи» музыка, которую мы любим, и только что Джо Дассен. На часах 12:30, на радио «Зи» новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Минувшей ночью над регионами России силы ПВО перехватили 448 беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны. Атакам подверглись больше десятка регионов, в том числе Астраханская область, Ростовская, Волгоградская, Дагестан, Кубань, Калмыкия и Крым. В Екатеринбурге произошло ДТП с участием трамвая и грузовика. На фронтовых бригад в районе остановки «Турбинный завод» водитель КАМАЗа не пропустил вагон. Водителя трамвая зажало в кабине, ему оказывают медпомощь. Из-за аварии встало движение маршрутов номер 2, 7, 14 и 24. Качество горячей воды в Екатеринбурге соответствует всем нормам, сообщили в пресс-службе компании «Т+». Новые нормативы, время...

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и это Энрике Иглесиас. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на радио 7 музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Стань главной мамой города. Заполни анкету на сайте конкурса defis.ekb.rf и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга 2026. 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3. 0+.
2: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете «Радио Си», час дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Владимир Путин поручил МВД инициировать работу по подготовке трудовых мигрантов к жизни и работе в России. На встрече с первым замглавой МВД, начальником миграционной службы Андреем Кикотем, президент уточнил, что идет речь, в частности, о преподавании детям русского языка, чем должна заниматься не только миграционная служба, но и все правительство, пишет РИА Новости. Напомню, в правительстве проходит согласование законопроект о реформе системы организованного набора работников иностранцев. Их планируют централизованно привозить к месту работы, обеспечивать жильем, по окончании контракта отправлять на родину, пишет Фонтанка. В Нижнем Тагиле стартовали судебные прения по уголовному делу на взрыве жилого дома на улице Сибирская, 1 в августе 2024-го, когда погибли 11 человек. Трем сотрудникам АО «ГАЗЭКС» предъявлено обвинение по статье выполнения работы, оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к гибели людей. Женщине-собственнице квартиры на первом этаже, потерявшей во время трагедии дочку, предъявлено обвинение по статье причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Гособвинитель попросил суд на значить газовикам по 9 лет колонии общего режима, жительнице дома 3 года колонии поселения, пишет «Новый день». Качество горячей воды в Екатеринбурге соответствует всем нормам, сообщили в пресс-службе компании «Т-Плюс». На днях горожане получили уведомление о том, что в ближайшее время качество горячей воды может измениться, но изменение не приведет к ухудшению потребительских свойств воды. Новые нормативы временно установил Роспотребнадзор области. По данным энергетиков, на период до конца 2032 года допускается незначительное повышение содержания железа в воде, небольшое изменение цветности. Но качество горячей воды по-прежнему будет соответствовать всем санитарным нормам, отмечают энергетики, пишет «Новый день». Почти трехкратное падение производства красной икры в России минувшим летом связано в первую очередь с плохой добычей лососевых рыб путиной, сообщает газета «Известия». В Росрыболовстве сообщили, что суммарный объем вылова

0: тихоокеанских лососей составил немногим более 92 тысяч тонн, при изначальном прогнозе 227 тысяч. О серьезных проблемах с выловом рыбы ранее заявила губернатор Камчатки Владимир Солодов. Путина в этом году отстала от рекордного показателя 2018 года почти в 10 раз, пишет газета.ру. Отшельница Агафья Лыкова собрала хороший урожай картофеля и моркови, а студенты помогли ей собрать ягоды. Об этом рассказал бизнесмен Али Узденов, который помогает женщине. По его словам, сейчас с Агафьей живет послушник, помогает заготовить дрова на зиму. До зимы также ей завезут муку, корм для коз и собак и фрукты, пишет РИА Новости. Напоминает, что в начале сентября медведь пытался напасть на отшельницу. В апреле еще один зверь утащил у нее собаку. Хищники продолжают бродить в окрестностях хижины Агафьи. Заповедники считают, что животные могли выйти к людям из-за плохого урожая дикоросов. Официальный доллар 85,46, евро 99,25.
1: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паревит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паревит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
2: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
3: Епогодин, радио ИСИМ, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 17, завтра в пятницу без осадков, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 9,11, и завтра днем до плюс 21.
1: Реклама.
4: Только в сентябре.
5: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
5: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 сентября 2026 года. Екатеринбург.
7: Лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
8: На радио Си 5 песен о любви.
3: Устраиваемся поудобнее, и сегодня пятерку песен только про любовь открывают Aerosmith.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Сэм Браун. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. И далее на радио 7 Дайдо.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темповые Форте и Прексалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» с заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: И главный приз... Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести партии получения призов на atsedifizvostok.ru.
0: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
0: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте Петрович.

0: В завершение каждого часа на Радио Си мы слушаем хиты золотой коллекции и только что Modern Talking, далее на Радио Си Миллион Фармер и перед этим инструментальная музыка Диего Модена.
1: Реклама. Стань главной мамой города. Заполни анкету на сайте конкурса defis.ehb.rf и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга 2026. 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3. 0+.
2: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Автоцентр «Глазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27, 34, 43, 200. 34, 43, 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: 103.7 FM.
4: Радио Си. На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
5: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: тормоза. Регулярное общение с искусственным интеллектом может иметь негативные последствия, рассказал врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев. Он отметил, что ИИ подстраивается под запрос пользователя, не обладает собственными переживаниями и не способен дать полноценную человеческую реакцию. Свадьба россиянки сорвалась из-за платья с китайского маркетплейса AliExpress. Жительница Петербурга заказала наряд на AliExpress из экономии, но за несколько дней до церемонии получила свадебное платье для куклы размером с ладонь, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
1: И погода на Радио Си, спонсор ООО УК «Баден Групп», «Баден Фэмили». За окном в эти минуты плюс 17, а завтра в пятницу небольшой дождь, восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 10-12, и завтра днем до плюс 18.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
5: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Зи на 103.7 FM. На часах 14.41 и пришло время золотой коллекции. В этом выпуске Эрос Рамазотти, еще Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг, All for Love и Берлин. Слушаем через минуту.
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
2: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
4: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
5: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
6: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
7: ООО «УК Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
8: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Завершение каждого часа на Радио Си мы слушаем хиты золотой коллекции. Только что Эрос Рамазотти. На часах без 5:03 далее на Радио Си Scorpions, Wind of Change. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: Екатеринбург, Металлургов 69.
1: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
3: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry e-Tenet. В июль на Металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry e-Tenet июль на Металлургов 65.
4: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
7: 103.7 FM. Радио Си.
8: На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
9: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио 7», 15.01 в Екатеринбурге. На «Радио 7» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Добрый день. В ней биржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей впервые с 26 августа, пишет сегодня РИА Новости, ссылаясь на данные торгов. Курс доллара падает больше, чем на рубль к предыдущему закрытию. По данным экспертов, рубль поддерживает в том числе высокие цены на нефть. Марка Brent сегодня поднялась выше 102 долларов за баррель впервые за 3 месяца. Как пишет CNBC, цены на нефть растут из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Во вторник американские военные уничтожили 5 иранских танкеров с нефтью в ответ на попытку атаковать американский военный корабль. Иран в ответ нанес удары по 10 судам в районе Ормузского пролива. Трейдеры ожидают серьезных перебоев в поставках, пишет РБК. После столкновений в Екатеринбурге на Эльмаше трамвая и КамАЗа водитель трамвая доставлен в больницу с различными травмами. Об этом сообщили в ГАИ, пишет Ядин. Там пояснили, что водитель грузовика не пропустил трамвай, когда пошел на разворот. В момент аварии в двух вагонах состава находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал. Не пострадал и водитель КамАЗа. Его привлекут к ответственности за невыполнение требований ПДД. Ранее сообщалось, что авария произошла на улице Фронтовых бригад у остановки Турбинный завод. Водитель трамвая после столкновения оказался зажат в кабине. В парке Маяковского пройдет акция «Стань донором, спаси жизнь». Выездное мероприятие организовала областная станция переливания крови совместно с Федеральным медико-биологическим агентством. Акция продлится 3 дня с 14 по 16 сентября. Сдать кровь можно будет с 9 утра до 2 часов дня. Сдать кровь смогут все желающие старше 18 лет, не имеющие противопоказаний по здоровью. Потенциальным донором крови при себе необходимо иметь паспорт гражданина России и СНИЛС, сообщили в Минздраве области. Мобильный комплекс разместят возле проката «Северное сияние», пишет «Комсомольская правда». Регулярное общение с искусственным интеллектом может иметь негативные последствия для людей с повышенной тревожностью, склонностью к депрессивным состояниям или социальной изоляции. Об этом рассказал Rush Today врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев. Он отметил, что ИИ подстраивается под запрос пользователя и может создавать ощущение, что собеседник понимает его состояние. Но такая система, не обладая собственными переживаниями, не способна дать полноценную человеческую реакцию. Предпочитая нейросеть живым людям, пользователь закрепляет свое стремление избегать контактов, отметил психиатр. Постоянное обсуждение с ИИ своих переживаний не приведет к решению проблемы, пишет Rush Today. Свадьба россиянки сорвалась из-за платья с китайского маркетплейса AliExpress, пишет издание «База». Жительница Петербурга хотела сэкономить на наряде, который в магазине стоит 100 тысяч рублей, и заказала аналогичный на AliExpress. Однако за несколько дней до церемонии, которая была намечена на 9 сентября, она получила маленький конвертик. В нем оказалось свадебное платье для куклы размером с ладонь. Свадьбу пришлось перенести, пишет Лента.ру. Официальный доллар сегодня 85.46, евро 99.25.
2: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Погода на «Радио 7», спонсор ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня». За окном в эти минуты плюс 18, завтра в пятницу небольшой дождь, восточный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 10-12 и завтра днем до плюс 18.
2: Реклама.
5: Август был для школы.
6: Ох!
5: Сентябрь для вас.
6: Да!
5: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
6: Акция действует до конца сентября этого года.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на радио 7, только что Scorpions Wind of Change. Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепного рабочего настроения. И далее обойдемся без лишних слов на радио 7, 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
4: Оглянуться не успел?

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: Ипанов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
4: Стань главной мамой города. Заполни анкету на сайте конкурса defis.ekb.rf и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга 2026. 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3. 0+.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.
7: Радио Си каждый день старается проводить со вкусом. Вкусная игра тому подтверждение. Участвуйте, получайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням после 8 утра. Ловите кулинарные задания, дозванивайтесь, отвечайте верно, и вкусный приз ваш. Подробности на radio.si.ru. Спонсор игры ООО Яндекс.Еда. Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Бьонсе. На часах 15:32, далее на радио 7 Дота, но прежде новости. Людмила Гусева, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365.
1: Добрый день. В ней биржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей впервые с конца августа. По данным экспертов, рубль поддерживает в том числе высокие цены на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке. Марка Brent сегодня поднялась выше 102 долларов за баррель. Производство красной икры в России минувшим летом упало почти втрое. Это связано в первую очередь с плохой добычей лососевых рыб, путины. Главной причиной является климатический фактор, пишет газета «Известия». Летняя погода уходит из Свердловской области. В регионы до дожди. В Уралгидромете уточнили прогноз. В пятницу днем в большинстве районов области пройдет кратковременный дождь. Ночью утром туманы. Температура ночью от 7 до 12, днем от 16 до 21. В парке Маяковского пройдет акция «Стань донором, спаси жизнь». Сдать кровь смогут все желающие.

0: Ру. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: И о погоде на радио 7. За окном в эти минуты плюс 18. Завтра в пятницу небольшой дождь, восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 10-12. И завтра днем до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Сэм Смит. На часах без 15:04 на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Шакира и Майкл Джексон. И в самом начале Сандра.
1: Реклама. Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения. Только

0: и выберите свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-7142-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
5: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
6: Добрый день.
7: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабей Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
6: Такого не существует.
7: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
8: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
9: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
10: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
12: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-741-16+.
13: Модный театр «Турдус» представляет юмор, захватывающий сюжет и драматизм. Приглашаем на детективный спектакль «8 любящих женщин» по пьесе Рабаратама 16 сентября этого года в 19:00 в Доме актера. Билеты на сайте teatrturdus.ru. 16+.
14: ИП «Аксенов» Артем Александрович. ОГРНИП 319-665-800-081-898.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
15: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
16: Строим новое!
17: Ремонтируем любимое!
16: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Вы слушаете «Радио Си», 4 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Елена Пипия, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки безэкипажных катеров на набережную в Сочи. Об этом сообщили в СКР. Мэр города Андрей Прошунин заявил, что часть пляжей временно закрыта для посещения до полного устранения последствий. По его словам, курортная инфраструктура пострадала незначительно. Необходимо восстановить остекление, элементы фасадов. На остальной территории города обстановка штатная. Ранее власти сообщали, что 9 сентября в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной, пострадали 28 человек, четверо госпитализированы. Отопительный сезон стартует в Екатеринбурге с 15 сентября. По традиции, в первую очередь, со следующего вторника тепло начнет поступать в школы, больницы, детские сады и другие соцобъекты. Затем начнут подключать и многоквартирные дома. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. До конца сентября тепло должно быть у всех. Екатеринбургский водоканал закупит реагенты для очистки воды на 1 миллиард и почти 445 миллионов рублей. Тендер размещен на сайте госзакупки. Всего будет приобретена 21 тысяча тонн. Эти объемы должны обеспечить бесперебойную работу фильтров на станции водоподготовки. Как напоминает «Комсомольская правда», этим летом из-за паводков сильно ухудшилось качество исходной воды. Из-за забившихся фильтров на водоканале в августе почти весь город на несколько дней остался без воды, горячей у многих не было несколько недель. В сентябре история повторилась, но уже из-за технической неполадки на предприятии, напоминает «Комсомолка». На даты Международного фестиваля молодежи забронированы почти все номера в екатеринбургских отелях, а на оставшиеся номера заметно в разы подняли цены. Фестиваль будет проходить в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Он стартует в пятницу в парке Маяковского. Площадка будет открыта до 15 сентября. В первый фестивальный день в парке будут работать три экспозиции: симфония узоров, орнаменты в традиционной культуре народов Урала, Екатеринбург, истории добрососедства, уральские народы, уральские книги. Вход на все мероприятия свободный. Новый род насекомых из Австралии назвали в честь Тейлор Свифт – Свифтифилус. Как сообщили в Калифорнийском университете, в новый род вошли четыре ранее неизвестных науки вида. Их названия тоже отсылают к самой певице и ее музыкальным альбомам. Автор исследования, энтомолог Сара Шрёдер, объяснила, что таким образом хотела привлечь внимание к разнообразию насекомых и необходимости их сохранять. Доллар – 85,46, евро – 99,25.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паривит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
0: И о погоде на радио СИМ, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 18, завтра в пятницу небольшой дождь, восточный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 10,12 и завтра днем до плюс 18.
2: Реклама.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
5: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
4: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на радио 7, только что Hughes Wonderful Life. Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня четверг, 10 сентября на календаре. Далее на радио 7 Глена Дейрос и сразу после Агата Кристи.
1: Реклама.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 235 09 05.
8: Радио Си.

Как будто на шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне

Как-то в центре не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: на радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что «Плазма». На часах 16:30, далее на радио «Си» «Мадонна», но прежде новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. Нефть марки Brent поднялась в цене уже выше $102 за баррель. Нефть дорожает с конца августа, когда скачок начался на фоне нового обмена ударами США и Ирана. Фигурантом по делу о взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле в августе 24 года, когда погибли 11 человек, запросили 9 лет колонии. Такое наказание гособвинение предлагает для мастера и двух слесарей компании «Газэкс». Для хозяйки квартиры, где произошла утечка, запросили 3 года поселения, пишет «Коммерсант». В местах проведения мероприятий Международного фестиваля молодежи запретили электросамокаты. Ограничения уже действуют и сохранятся до 20 сентября. Кикшеринговые операторы обеспечат полную блокировку электросамокатов на площадках фестиваля. Камиле Валиевой отказались возвращать нейтральный статус. Международный союз конькобежцев отклонил апелляции фигуристки и ее коллеги Марка Кондратюка. Статуса лишена также пара танцоров на льду Александра Степанова и Иван Букин. Елена Пипия, Радио Си.
0: И погода на радио ВСИМ, спонсор ООО «ОК Баден Групп», «Баден Фэмили». За окном в эти минуты плюс 19, завтра в пятницу небольшой дождь, восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 10-12, и завтра днем до плюс 18.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего?
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Мария Кири Майол. На часах без 15.05 и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске и Флорок, еще No Doubt, Don't Speak и в самом начале Bad Boys Blue.
1: Реклама.
2: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
6: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
4: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. С клиники Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Золотые хиты на радио Си и только что Ефлорок. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на радио Си Элтон Джон. И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
1: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: 17.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипия на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Добрый вечер. В Москве задержан россиянин, охранник британского посольства, который собирал сведения для вооруженных сил Украины. Их планировалось использовать для подготовки атак на британских дипломатов, а ответственность возложить на Россию, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Задержанный, в частности, собирал фотографические установочные данные, адреса проживания, информацию об автомобилях дипмиссии, встречах, поездках, системах обеспечения безопасности и так далее. Возбуждено уголовное дело о госизмене, пишет РБК. Великобритания в курсе задержания бывшего охранника. Об этом заявил ТАСС представитель МИД Соединенного Королевства. Бывшего генконсула Азербайджана в Екатеринбурге обвиняют в контрабанде золота в особо крупном размере. Дело Султана Гасымова будут рассматривать в Баку. Ущерб, причиненный потерпевшим из-за действий фигуранта, оценивается в 200 тысяч манатов, это около 10 миллионов рублей. Султан Гасымов в 2009 году стал первым генконсулом Азербайджана в Екатеринбурге. С 2016 по 2024 год возглавлял генконсульство в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге начинает работу 13-й международный фестиваль «Петрушка Великий». До 14 сентября в его рамках покажут на разных площадках 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Так, в пятницу на сцене театра «Кукол» дадут два представления. «Песочницы» для детей от 3 лет. Малышам покажут волшебство, как обычные предметы становятся не тем, чем кажутся. В воскресенье 13 сентября в ТЮЗе состоится спектакль «Птица-курица» театра из Петербурга. Это история о вере в себя, которая воплощает мечту в реальность. Подробная информация о фестивале на сайте Екатеринбургского театра «Кукол». Волга может обмелеть в ближайшие 20 лет из-за глобального потепления. В некоторых местах реку уже можно просто перейти пешком. Как пишет телеграм-канал «Шот», в последние годы Волга в Тверской области мелеет на глазах. Испарение воды увеличивается одновременно с ростом температуры. Большую роль играют теплые зимы из-за постоянных оттепелей. Снег тает раньше, запасы воды сокращаются, и весной река не получает привычного объема воды. Страдает даже судоходство и грузоперевозки. Выходные на Среднем Урале будут дождливыми, но теплыми. Кратковременные осадки в большинстве районов области ожидаются в пятницу. После прохладной ночи до плюс 4 градусов днем 11 сентября по области 16-21. В Екатеринбурге днем кратковременный дождь и плюс 17. В субботу тоже ожидаются небольшие осадки. Днем по области до плюс 27 градусов, в Екатеринбурге плюс 20. В воскресенье чуть прохладнее. По области днем плюс 13-18. В Екатеринбурге дождь, ночью плюс 12, днем до 15 градусов тепла. Доллар 85.46, евро 99.25.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской 33. Завтра облачно, дождь, ночь ожидается до плюс 12, днем плюс 16-18.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
5: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Pussycat Dolls на радио Си «Золотые хиты». Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию в этот теплый, даже солнечно-осенний вечер. Летим далее, через минуту у нас хит 2000-го «Между мной и тобой» «Оскар» на радио Си.
1: Реклама.
2: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
3: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
4: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
5: ООО «Симоленд» Город Екатеринбург. Улица Черняховского, строение 86, офис 36. Гарант 122-660-002-3693.
6: Сегодня в Кировском. Филе минтая свежемороженое. В блоке 499,99 за килограмм. Майонез «Провансаль» ЕЖК 99,99 за 400 миллилитров. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
7: Да-да-да-да-да-да-да, Лада. Лада в автоцентре «Восток». Да.
8: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском. Только сейчас выгода до 550 тысяч рублей. Три ТО и доп. Оборудование в подарок.
9: Березовский! Так рядом же! Поехали!
8: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
10: Звоните 228-38-80.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это объездная дорога от Московской до Амундсена. Дегенина стоит от Сахарова до Краснолесья. Маневровая от Монтажников до Таватуйской. Объездная дорога от Громова до Амундсена. Шевская от Тепличной до проспекта Космонавтов. По магистралям самые загруженные — это Ленина к Визу. И отмечу еще восточную по направлению к ЦПКО.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Моя Мишель на Радио 7, музыка, которую мы любим. По поводу ветра, да и погоды в целом, поговорим буквально через минуту. Нас ждет прогноз, также хит Fall at Your Feet от Сирил и Дина Льюиса на старте. Но пока новости. Елена Пипия на Радио 7. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый вечер. Визит Владимира Путина в Индию продлится с 11 по 13 сентября, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Владимир Путин встретится с индийским премьером Нарендрой Моди. Запланированы также переговоры с другими зарубежными лидерами. Председателя фракции «Яблоко» в Екатеринбургской гордуме Константина Киселева оштрафовали на 2000 рублей по административному делу за публикации политика в соцсетях в 2019-2021 годах. Под такие же обвинения попали еще 5 однопартийцев, Киселева, сообщает Ядин. В кинотеатрах Екатеринбурга покажут всю культовую сагу «Сумерки». Первая часть на больших экранах будет 17 сентября. Дальше фильмы будут выходить с интервалом примерно в месяц, пишет «Новый день». iPhone 18 уже продают на Wildberries. Ценник от 170 тысяч до почти 300 тысяч рублей. Правда, привезут телефон только в октябре после официального старта продаж. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Клиника сердца в представлении не нуждается. Мы просто рады сообщить, что теперь клиника сердца – часть сети медицинских центров «Здоровье 365». Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Коронарный центр в составе клиник «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-65-01. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра обещают нам облачный день, будет дождь, ночью до плюс 12, днем до плюс 18.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, популярной в последнее время стала тема трейд-ина у застройщика, когда вы отдаете строительной компании свою квартиру и взамен с доплатой получаете что-то новое.
2: Да, это очень удобно, но не всегда бывает выгодно для покупателя. Дело в том, что строители закладывают риск охлаждения рынка и прочие затраты в стоимость этого жилья. И бывает так, что цена, предлагаемая вам, не самая интересная.
1: А как же нам, покупателям, понять, не продешевили ли мы?
2: Я бы рекомендовал для начала заглянуть на консультацию к нам в Диал. У нас часто бывают ситуации, когда мы, не являясь аффилированным застройщиком агентством недвижимости, продали квартиру 300-400 дороже, и при этом договорились со строителями о броне квартиры для вас на один месяц. Тут очень важно бывает заранее проконсультироваться, как правильно вести себя застройщиком, чтобы и квартиру удержать, и скидку получить, и ваш объект продать подороже.
1: Александр, бывает ведь так, что застройщик отправляет клиента продавать в партнерское агентство недвижимости?
2: Да, но у вас есть выбор, с кем продавать. Возможности по реализации квартир на вторичном рынке у разных агентств очень различны. Мы за 32 года накопили немалый опыт продажи вторичной недвижимости по максимальным ценам. Так что начинайте просто со звонка в Диал. А подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.

0: Немного романтики в этот замечательный осенний вечер. Вячеслав Быков, «Любимая моя», только что на 103.7 FM. Дальше «Золотая коллекция», с нами Гаррет Гейтс, «Crazy Town», «Butterfly». А начнем с «Роксет», нашу музыкальную подборку, «Золотую коллекцию», «Радио Си».
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо» для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
3: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66714-27634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович». Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
9: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
10: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
9: Гипервыгода в каждой покупке.
10: Все подробности на lenta.com.
11: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Куйбышева от 8 марта до Московской улицы. Объездная дорога стоит от Громова до Амундсена. Ленина отмечу от Луначарского до 8 марта. Маневровую от Монтажников до Таватуйской улицы. Самая загруженная магистраль сейчас это Ленина по направлению к ВИЗу.
12: Реклама.
13: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: автоцентр «Глазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Золотая коллекция «Радио Си».
2: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
3: Строим новое!
4: Ремонтируем любимое!
3: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Гаррет Гейтс, Ancient Melody на радио Си в золотой коллекции часа. У нас дальше Three Doors Down, Here Without You, а перед этим давайте послушаем мелодию «Танец феи Драже». Версия Линдси Стирлинг буквально через минуту на радио Си.
1: Реклама.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 30 сентября 2026 года.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Сегодня в Кировском масло сладко-сливочное, крестьянское и традиционное 129,99 за 180 граммов. Яблоки Golden Крым 179,99 за килограмм. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
7: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
9: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
10: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Без 1 минуты 6 в Екатеринбурге вы слушаете Радио Си. Сейчас с новостями Елена Пипи. Спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Добрый вечер. Мошенники используют искусственный интеллект, чтобы создавать видео с родственниками, руководителями или коллегами жертв. Об этом РИА Новости рассказали в МВД. По словам силовиков, так аферисты пытаются войти в доверие и установить контакт. Кроме того, преступники генерируют фейковые фотографии, аватарки, чтобы создать реалистичный профиль. Под ним затем ведут переписки в интернете. Россиян призвали быть осторожнее. Отопительный сезон стартует в Екатеринбурге с 15 сентября. По традиции, в первую очередь, со следующего вторника тепло начнет поступать в школы, больницы, детские сады и другие соцобъекты. Затем начнут подключать и многоквартирные дома. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. До конца сентября тепло должно быть у всех. Екатеринбургский водоканал закупит реагенты для очистки воды на 1 миллиард и почти 445 миллионов рублей. Тендер размещен на сайте госзакупки. Всего будет приобретена 21 тысяча тонн. Эти объемы должны обеспечить бесперебойную работу фильтров на станции водоподготовки. Как напоминает «Комсомольская правда», этим летом из-за паводков сильно ухудшилось качество исходной воды. Из-за забившихся фильтров на водоканале в августе почти весь город на несколько дней остался без воды, горячей у многих не было несколько недель. В сентябре история повторилась, но уже из-за технической неполадки на предприятии, напоминает «Комсомолка». В Свердловской области и Верхней Синячихе открыли первый лесной класс. Ученики школы номер 3 смогут углубленно изучать биологию, экологию, знакомиться с технологиями лесного хозяйства, деревообработки, сообщили в Департаменте информполитики. Профильный класс даст школьникам возможность познакомиться с современным лесным хозяйством и понять, какие знания и компетенции востребованы в отрасли. В помещении провели капремонт, оснастили его лабораторией для практических работ, учебной зоной и местом отдыха. Закуплены микроскопы и материалы для лабораторных работ, пишет «Комсомольская правда». Продажи новых автомобилей класса «люкс» в России растут уже восьмой месяц подряд. По данным агентства «Автостат», с января по август этого года россияне приобрели 500 таких машин, почти на 12% больше, чем годом ранее. Только в августе продано 56 люксовых автомобилей. Лидером среди марок стал «Ламборгини» – 21 машина, «Бентли» и «Роллс-Ройсов» россияне купили по 13 автомобилей. Доллар 85.46, евро 99.25.
2: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр. Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде. Сегодня на Радио Си спонсор ООО «Любимое дело» с салона «Любимая кухня». Завтра облачно, дождь, ночь ожидается до плюс 12, днем плюс 16-18.
2: Реклама.
4: Август был для школы.
5: Ох!
4: Сентябрь для вас.
5: Да!
4: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
6: Акция действует до конца сентября этого года.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: только что «Three Doors Down», «Here Without You» на радио Си 103.7 FM. Скоро мы к музыке вернемся, пока слово нашему автообозревателю на радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Белорусский автозавод BLG объявил о переходе на полный цикл производства кроссовера Geely City Ray. Сейчас эту модель собирают методом крупноузловой сборки. Но уже к началу следующего года на кузовах появится знакомый шильдик BLG. Ради этого проекта предприятие под Минском строит новый автоматизированный цех прессового оборудования. City Ray крупнее Кулрея, но чуть компактнее Атласа. Под капотом полуторалитровый турбомотор на 147 лошадиных сил. Работает он в паре с семиступенчатым роботом. В нашей стране белорусские товары любят, и автомобили не исключение. Бренд BLG стабильно держится в пятерке лидеров рынка. Запуск полноценного конвейера для City Ray поможет закрепить этот успех. Для нас это означает приятные цены, хорошую антикоррозийную обработку и доступность запчастей.
4: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Черри и Теннет. В июль на Металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Черри и Теннет июль на Металлургов 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Сегодня, думаю, многие после рабочего дня прогуляются. Прекрасная погода. Спасибо, что этот вечер проводите в компании «Радио Си». Для вас классная музыка у нас. Через минуту хай-фай. Беспризорник.
4: Реклама.
6: Добрый день.
7: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Прексалин» противовирусное 20 таблеток?
6: Такого не существует.
7: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
8: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
9: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
10: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
12: «Додо».
13: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
14: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
15: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
16: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
17: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
18: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Крупнейшее скопление машин – это Ленина от Луначарского до Хохрякова. Объездная дорога стоит от Московской до Амундсена, Стрелочников от Челюсканцев до Черепаново, плотно на Щербакова от Прониной до Лыжников, Куйбышева, отмечу, от 8 марта до Московской улицы. Самая загруженная магистраль – традиционно прям Ленина к Визу.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: Реклама. Удовольствие от победы вдвойне вкуснее, если и приз аппетитный. Получайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Участвуйте во вкусной игре на Радио Си. Ловите наши кулинарные задания по будням после 8 утра, дозванивайтесь, отвечайте верно и выигрывайте. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. УГРН 118-774-603-5730, город Москва. Дальше на радио Си Джо Кокер, You Can Leave Your Head On.
1: Реклама.

0: Екатеринбург, Металлургов 69.
1: Стань главной мамой города. Заполни анкету на сайте конкурса defis.ekb.rf и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга 2026. 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3.0+.
2: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
3: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Жилой комплекс Никольский от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
7: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Угран 110-385-001-8073.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио «Си».

0: городе дождь будет завтра, если верить синоптикам. Сейчас же наслаждаемся прекрасной осенней погодой. Вы в компании Radio C, дальше One Republic, Need Your Love, это через 3 минуты. Сейчас Анна Романова на Radio C, горячая десятка. Спонсор ООО «Асмотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Билимбаевской 8Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Трущобы – это городские кварталы с плотной и, как правило, незаконной застройкой. Изначально русское слово «трущобы» означало непроходимый лесной бурелом. Сегодня трущобы – самое известное общемировое название трущоб – фавелы. Так называются трущобы в Рио-де-Жанейро. В Индии трущобы называют чхуги. В Марокко и Тунисе – бидон-вилли. Бидон по-французски – железная канистра или бочка, из которых часто строят такие трущобы. В Венесуэле трущобы называются ранчос. В России тоже были трущобы. Самые известные – Хитровка в Москве и Вяземская лавра в Санкт-Петербурге. В лавре, в лачугах и даже в палатках одновременно проживало до 15 тысяч человек. На данный момент в трущобах живет почти 1 миллиард человек на Земле. Больше всего в Индии – 262 миллиона. В Южном Судане 94% городских жителей живут в условиях трущоб. Самая большая плотность населения в знаменитых мумбайских трущобах Тхавари, где на площади всего 2,5 квадратных километра скучено до 1 миллиона человек. Крупнейшими трущобами на планете сейчас является Арангитаун в Карачи в Пакистане. Там живет до 2,5 миллионов человек. Эти трущобы знамениты тем, что без помощи государства самостоятельно придумали и возвели полноценную канализацию. Большинство трущоб – это вообще-то экономически успешные предприятия. Там работают тысячи производств, есть свои школы, храмы, больницы и праздники. Трущобы Тхавари, например, имеют годовой оборот почти в 1 миллиард долларов. Самые знаменитые исторические трущобы – город-крепость Каулуна в Гонконге. Это было фактически единое монолитное сооружение из 500 соединенных между собой многоэтажек. На нижних этажах Каулуна никогда не было солнца. Одни из самых эффективных действующих трущоб – христианский район Маншият-Насир в Каире, более известный как город мусорщиков. Его жители вручную сортируют и перерабатывают до 85% каирского мусора. Бывают люди, которые никогда не покидали трущоб. Они родились, выросли, состарились и планируют умереть внутри своего района. Одна из причин состоит в том, что у них нет вообще никаких документов. И что на первом месте? Шанхай – это гаражные города на окраинах некоторых южных российских городов, где недвижимость стоит огромных денег. Как правило, люди надстраивают этажи над обычными гаражами в стандартных гаражных кооперативах. Снаружи эти здания выглядят хаотично, но внутри это могут быть вполне приличные двух- и даже трехэтажные таунхаусы с хорошим ремонтом, кондиционерами, встроенными кухнями и даже каминами. В таких трущобах можно даже пожить. Их активно сдают туристам в летний сезон.
4: В городе Сочи темные ночи, темные, темные, темные.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Асмото и жизнью наслаждаться.
5: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Асмото условиям покупки удивляется.
6: Асмото!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Асмото. Билимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08.
7: Подробности в салоне.

0: песня о любви. Високосный год. Только что на Радио Си. Калашников с вами. Дальше золотая коллекция. Слушаем Джастина Тимберлейка. Перед этим Живаго. Ну а начнем с песни, с которой в свое время Тото Кутуньо одержал свою единственную победу на знаменитом музыкальном фестивале Сан-Ремо. Соленой на Радио Си в золотой коллекции.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».

0: стола.
1: Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
2: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
3: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 30 сентября 2026 года.
5: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК Б26 от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Девелопмент. 247-84-30.
6: ООО СЗ СКМ Блюхера. В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
7: Сегодня в Кировском сметана Полевское 99,99 за 350 граммов. Батончик Пикник Биг 69,99 за 76 граммов от 2 штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
8: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте на 5 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Ленина от Луначарского до Хохрякова. Куйбышева стоит от 8 марта до Московской улицы. Московская от Хомякова до Куйбышева. Стрелочников от Челюскинцев до Черепанова. Космонавтов от Ломоносова до Полевой улицы. По магистралям самые загруженные – это Ленина к Визу. И отмечу еще Малышева по направлению к Центральному стадиону.
9: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Автоцентр «Глазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34-43-200. 34-43-200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.
2: Золотая коллекция «Радио «Си».
3: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
4: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт «Центра косметологии и пластической хирургии».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Джастин Тимберлейк, «What goes around comes around» на Радіо Сі в фіналі золотої колекції часу. Мобі дальше з хітом «Послін», а перед цим музика, понятна, без слов. Для вас Паскаль Летоблон на Радіо Сі.
1: Реклама. Екатеринбург. Ринок недвижимості.
2: Здравствуйте. Я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Бывает так, что покупатель и продавец уже нашли друг друга самостоятельно, но нет уверенности в том, что с документами все в порядке. Сделки, в которых надо сопроводить покупателя и продавца, мы проводим регулярно. Ну, предположим, вы нашли квартиру, но риэлтор не вызывает у вас доверия или вовсе отсутствует в ситуации. Это очень удобно обратиться к нам в «Диал». Иногда для полного спокойствия необходимо собрать пару справок, правильно организовать регистрацию сделки. И очень важно, как будет составлен предварительный договор между сторонами и что мы укажем в основном договоре купли-продажи. Грамотно составить передаточный акт и четко договориться, когда будет произведено освобождение квартиры, это также наша задача. Вопросы с коммунальными задолженностями – отдельная тема и нуждается в пристальном внимании профессионалов. Так что обращайтесь. Ждем ваших звонков по телефону в Екатеринбурге 22-22-181.
3: В гиперленте и окей. Летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: «Уралмаш» не будет прежним.
6: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
8: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
9: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
10: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
11: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Форум. Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexav.ru.
13: 103.7 FM. Радио 7.

0: Люксембурге 7 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости расскажет Елена Пипе. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Энергетическое перемирие с Украиной сейчас предметно не обсуждается, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. Он также сказал, что российские военные системно и планомерно бьют по целям на Украине в ответ на удары Киева. Ситуация на земле для Украины становится все хуже. И Киев сейчас предлагает не долгосрочное урегулирование, а перемирие в той области, которая является для них ахиллесовой пятой в энергетике. Но этот вариант не обсуждается, сказал Песков. Уголовное дело завели на сотрудников Екатеринбургского водоканала из-за кризиса с водой, который возник минувшим летом в Екатеринбурге. В производстве следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга находится уголовное дело по факту необеспечения бесперебойного распределения воды в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками водоканала, говорится в документе, на который ссылается портал «Ядин». В Екатеринбурге неизвестные расстреляли троллейбус. Инцидент произошел на проспекте Академика Сахарова. Пострадал троллейбус 28-го маршрута. Об этом пишет телеграм-канал «Юралмэш». У транспортного средства сборки минского завода «Белкоммунмаш» разбито боковое стекло. В публикации телеграм-канал уточняет, что из людей никто не пострадал, а хулиганов сейчас ищет полиция, пишет «Уралинформбюро». Наталья Орейро летит в Екатеринбург. Звезда сериала «Дикий ангел» выступит на международном фестивале молодежи 13 сентября. Концерт состоится на площадке «Экспо». Там же на сцену выйдут в этот день Нанси Сидоров, ансамбль донских казаков, Нилетто и другие артисты. Наталья Орейро – известная певица, актриса из Уругвая. Большинство россиян ее помнят по роли девушки по имени Милагрос из популярного сериала «Дикий ангел». Фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Новый род насекомых из Австралии назвали в честь Тейлор Свифт – Свифтифилус. Как сообщили в Калифорнийском университете, в новый род вошли 4 ранее неизвестных науке вида. Их названия тоже отсылают к самой певице и ее музыкальным альбомам. Автор исследования, энтомолог Сара Шрёдер, объяснила, что таким образом хотела привлечь внимание к разнообразию насекомых и необходимости их сохранять. Доллар – 85,46, евро – 99,25.
2: Реклама.
3: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
2: Спасибо, я в «Паривит». Газобетон «Паривит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
4: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра облачно, дождь, ветер восточный до 9 метров в секунду. Ночью ожидается до плюс 12, днем до плюс 18.
2: Реклама.
5: Только в сентябре.
6: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
6: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте «Наш.дом.рф». Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Екатеринбург.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Кто-то уже набирает номер радио Си, вижу вот горящую лампочку нашего телефона. Но пока еще, друзья, рано. Давайте расскажу про приз. Сегодня мы разыгрываем пару билетов на спектакль «Выстрел 14+». Чтобы забрать эти билеты, достаточно третьим дозвониться по номеру 235-103-7. 235-103-7. Вот теперь можно набирать. Играем в третий звонок.
2: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
7: Как сэкономить на покупке авто?
8: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
9: Акция до 30 сентября 2026 года.
10: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
11: ООО «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660.
1: 002-3693. Сейчас ситуация на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Крупнейшее скопление машин – это Светлореченская, Суходольская, от объездной дороги до Черемшанской, плотно на объездной дороге от Московской до Амундсена, на Большакова от Белинского до 8 марта, отмечу Амундсена, от Бардина до объездной дороги. Самая загруженная магистраль – это Ленина по направлению к ВИЗу.
2: Радио Си. 103.7 FM.

0: Ту третім дозвонюється, тут і забирає приз на радіо «Сіграєм» в третій дзвінок.
1: А, Роман, вечер добрый, я что, опять первый, что ли?
0: Да, вы номер один. В следующий раз небольшую паузу выдержите, попробуйте.
1: Ага, ну значит, еще есть шанс быть третьим.
0: Ну да, это точно. Хорошо, давайте пробовать. Вечера. Спасибо.
2: Добрый вечер. Какой я по счету?
0: Вы по счету номер два, в серединке.
2: Огромный привет Радио Си и всему Екатеринбургу.
3: Добрый вечер. Я дозвонилась, ура!
0: Как зовут вас?
3: Неужели первая? Наталья.
0: Наталья, а почему номер один, думаете?
3: Почему-то так думаю, что я невезучая.
0: Но так или иначе, цифры говорят следующее. Вы номер три, и вам остается только вручить приз. Я вас поздравляю, билеты... Пару билетов на спектакль «Выстрел» достается вам, 14+. Я вас поздравляю еще раз.
3: Какая прелесть, я вас очень люблю.
0: Далее на правах рекламы. Вас ждет классический сюжет о чести, гордости и разрушительной силе мести в постановке Николая Калиды. В связи с ремонтом спектакль камерного театра в новом театральном сезоне проходит на сцене Дома офицеров. Спектакль состоится 18 сентября на сцене Дома офицеров для зрителей старше 14 лет. Завтра, в пятницу, на Радио Си также поиграем в третий звонок. Ну а дальше с нами Electric Light Orchestra «Ticket to the Moon».
4: Реклама. Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
5: О, Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
6: И главный приз... автомобиль!
7: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: и «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения, сроках, месте и порядке получения призов на atsedifizvostok.ru.
2: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК «СКМ Ривер» от «СКМ на Уктусе». Ремонт уже включен в стоимость. «СКМ Девелопмент» 247-84-30.
3: ООО «СЗ «СКМ Ривер Парк». В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
5: Ну-ну, и чего ты ответил?
4: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
6: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так, на чем мы остановились?
6: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: вами только что «Гарбидж» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, дальше «Золотая коллекция». Включаем «Пинг», перед этим песня, которую текст, который написала Милен Фармер. Однажды она увидела юную Ализе в телевизионном шоу и поняла, что хочет стать ее продюсером, ну и, соответственно, написала песню. Это хит «Муала Лита». А начнем «Золотую коллекцию» в этом часе с «Dire Straits» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
6: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 3 балла. Отмечу скопление машин на Светлореченской от объездной дороги до Васильковой. Плотно на Большакова от Белинского до 8 марта. На Амундсена от Бардина до объездной. Ну и затруднен проезд на Куйбышево от Бажова до Роза Люксембург.
1: Реклама.
7: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: автоцентр «Глазурит», официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27, 34, 43, 200, 34, 43, 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
4: Строим новое!
5: Ремонтируем любимое!
4: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Мы только что послушали Pink в финале золотой коллекции Radio C. Rio Shine On. На старте, это буквально через 6 минут, покажем музыку, понятная без слов для вас, мелодия Memory на Radio C. Спонсор выпуска ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
1: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: Люксембурге 8 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас с новостями Елена Пипи. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Добрый вечер. В Екатеринбург съезжаются участники и гости Всемирного фестиваля молодежи. Ожидаются представители 191 страны. Главным нововведением фестиваля стал отраслевой принцип отбора иностранных участников. В Екатеринбурге собираются лучшие представители 8 сфер. Это креативная индустрия, спорт, медиа, наука, предпринимательство и другие направления. Так, одной из программ фестиваля станет программа «Медиапоток», которая объединит создателей контента со всего мира. Среди подтвержденных гостей официальный представитель МИД России Мария Захарова, пранкеры Вован и Лексус, певица Татьяна Куртукова и другие. Об этом сообщили в оргкомитете. Фестиваль будет проходить в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. На площадках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге запретили электросамокаты. Как сообщили в мэрии, ограничения введены для безопасности участников и будут действовать до 20 сентября включительно. Ограничения уже работают. В мэрии обещают, что кикшеринговые операторы обеспечат полную блокировку проезда арендованных электросамокатов на указанных локациях. Напомню, что при проведении Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге частично запрещена продажа спиртного. Также будут ограничения в движении транспорта, сообщает агентство накануне. На заправке «Газпромнефти» ввели новые ограничения, запретили наливать бензин в канистры, даже если общий объем в баке и в канистре не превышает лимит в 40 литров. Об этом сообщили порталу Е1 водители. Говорят, что так на всей сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге и пригородах. Раньше там можно было спокойно приезжать с канистрами. На горячей линии «Газпромнефти» порталу Е1 подтвердили информацию о введении запрета на использование канистр, но уточнили, что он действует не по всей области, а точечно. Выходные на Среднем Урале будут дождливыми, но теплыми. Кратковременные осадки в большинстве районов области ожидаются в пятницу. После прохладной ночи до плюс 4 градусов днем 11 сентября по области 16-21. В Екатеринбурге днем кратковременный дождь и плюс 17. В субботу тоже ожидаются небольшие осадки. Днем по области до плюс 27 градусов, в Екатеринбурге плюс 20. В воскресенье чуть прохладнее. По области днем плюс 13-18. В Екатеринбурге дождь, ночью плюс 12, днем до 15 градусов тепла. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Как пишет РИА Новости, производитель сможет выпускать под этим брендом в том числе автомобили, запчасти. Среди других категорий товаров – одежда, обувь, игрушки, печатная продукция. Кроме того, под этим брендом компания сможет заниматься различными видами деятельности, включая рекламу и производство фильмов. Автором фразы «Можно, а зачем?», которая превратилась в мем, стал руководитель проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олег Груненков. В интервью он так ответил на вопрос, может ли компания производить автомобили, аналогичные BMW. Доллар 85.46, евро 99.25.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской 33. Синоптики на завтра обещают нам облачный день, будет дождь, ночью до плюс 12, днем в Екатеринбурге плюс 16-18. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Реклама. Бесценный опыт спасения жизней и сохранения здоровья в Центре диагностики и лечения нарушений сердечного ритма «Новая больница».
5: Более 1000 пациентов с инфарктом миокарда ежегодно получают у нас помощь. «Новая больница» – это научная база, высокие технологии, сильная команда врачей, искренняя забота и 33 года безоговорочного доверия.
2: «Новая больница». Спасаем жизни, сохраняем здоровье. Екатеринбург, Заводская, 33.
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Рио Шайнон на Радио Си, музыка, которую мы любим. Скоро к хитам вернемся, пока же давайте узнаем, что нового в мире моторов, расскажет наш автообозреватель. Спонсор минуты драйва на Радио Си – ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Белорусский автозавод BLG объявил о переходе на полный цикл производства кроссовера Geely City Ray. Сейчас эту модель собирают методом крупноузловой сборки. Но уже к началу следующего года на кузовах появится знакомый шильдик BLG. Ради этого проекта предприятие под Минском строит новый автоматизированный цех прессового оборудования. City Ray крупнее Кулрея, но чуть компактнее Атласа. Под капотом 1,5-литровый турбомотор на 147 лошадиных сил. Работает он в паре с 7-ступенчатым роботом. В нашей стране белорусские товары любят, и автомобили не исключение. Бренд BLG стабильно держится в пятерке лидеров рынка. Запуск полноценного конвейера для City Ray поможет закрепить этот успех. Для нас это означает приятные цены, хорошую антикоррозийную обработку и доступность запчастей.
4: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Черри и Теннет. В июль на Металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Черри и Теннет июль на Металлургов 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Вы слушаете Радио Си. Дальше с нами Бруно Марс. Яркий позитивный хит «I Just Might».
4: Реклама.
6: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
9: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
8: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
9: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
8: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
11: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
13: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
14: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: Выборы 2026.
1: Радио Си предоставляет бесплатное время для дебатов между представителями партий, которые участвуют в выборах в Государственную Думу Российской Федерации. 25 минут делится пропорционально между пришедшими представителями, и сегодня только один человек пришел. Это Андрей Кузнецов, который представляет партию «Справедливая Россия». Андрей Анатольевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Соответственно, все 25 минут ваши. Поговорим.
2: Очень хорошо.
1: Хорошо, что хорошо. И напоминаю, сегодня должны быть также на дебатах представители партии «Единая Россия» и партии «Родина». Но они не пришли, не заявились. Поэтому предлагаю традиционно начать с вступительного слова. Можете не ограничиваться определенным временем. А там поговорим уже о вашей программе.
2: Спасибо. Добрый вечер, дорогие земляки. В эфире Андрей Кузнецов, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Свердловской области, ваш депутат Государственной Думы по спискам партии «Справедливая Россия» от Свердловской области. Хочу сразу же, пользуясь случаем, поблагодарить всех тех земляков, уральцев, кто все эти годы поддерживал меня и нашу партию, голосовал за нас. И в частности, вот прошлой осенью на выборах губернатора Свердловской области мы смогли удвоить поддержку практически и заняли третье место. И в двух крупнейших городах из трех заняли второе место. Не в последнюю очередь, потому что программа, которую мы выдвигали с вами, она была направлена на два таких направления. Это за семьи с детьми и за трудовой Урал. Потому что мы ставим знак равенства между этими двумя понятиями. Потому что трудовой Урал – это и есть семьи с детьми. Потому что если человек заводит семью, воспитывает детей, он не может не трудиться. И, в общем-то, вся деятельность нашей партии все последние годы направлена именно на то, чтобы вот оказывать поддержку всяческую вот этому, вот этой категории наших граждан. Она очень обширная, включает в том числе и пенсионеров, потому что в семьях с детьми обязательно нагрузка ложится также и на пенсионеров. Поэтому вот всем, кто нас поддерживает, я хочу отдельное спасибо. И немного напомню о себе, что я родился в Свердловской области, в поселке Ис, Нижнетуринского района, в семье военнослужащего. Значит, все эти годы вот живу, работаю на Урале, окончил Уральский государственный университет, дополнительное образование получал в сфере экономики. Также создал здесь семью, являюсь многодетным папой. Ну и, в общем, последние, наверное, 10 и даже больше лет вместе с партией «Справедливая Россия» мы развиваем такой общероссийский проект, постоянно действующую социальную программу. Она называется «Центры защиты прав граждан». Я в партии «Справедливая Россия» являюсь секретарем президиума по защите прав граждан и курирую этот вопрос по стране в целом. В 83 регионах у нас 126 приемных. И в Свердловской области мы, ну, такое, знаете, наверное, самый такой активный здесь у нас центр защиты. 18 приемных по всей области у нас. И мы все эти годы развиваем вот эту связь с гражданами с целью просвещать людей, чтобы люди у нас знали законы и умели их применять, умели защищать свои интересы. Поэтому на выборы мы идем большой командой. Я еще раз хочу подчеркнуть, поблагодарить всех, кто поддерживает нас все эти годы. Мы идем под лозунгом «На защите ваших прав» и вообще делаем из партии «Справедливая Россия» все это время ту самую структуру, которая, ну, для вас такая, может быть, родня, которой всегда можно обратиться в трудное время. Даже слоган у нас такой был «В трудное время рядом с тобой». Это вот как раз Центр защиты прав граждан и «Справедливая Россия». Поэтому вот прошу поддержать. Дальше мы поговорим.
1: Хорошо, про права граждан. Иногда говорят о цифровых правах граждан, и очень много вопросов возникает в связи с ограничениями разного рода интернет-платформ и мессенджеров, и просто каких-то сайтов, которые до кучи, скажем так, блокируются. И как вы смотрите на это? Стоит ли снимать ограничения? Потому что эти ограничения, они же не законом вводятся, не депутаты их вводят, их вводят определенные структуры, не объясняя зачастую, почему именно блокировка, почему замедление, и так далее. Как вы смотрите на вот эту сторону прав граждан?
2: Вы знаете, значит, ограничения, это всегда, вы правы, это по вопросам безопасности, соответствующие структуры, и всегда все ограничения оправдываются вопросами безопасности граждан. Но здесь, понимаете, должен быть такой баланс, который обязательно нужно законодательно закреплять. Баланс должен быть в том, что вот, значит, заботой о безопасности не должно прикрываться банальное желание просто, ну, кому-то, так сказать, закрыть канал получения информации или, как говорят,
1: преференцию народ, сделать
2: закрыть иногда, рот, да, кому-то, да, например, а кому-то, наоборот, предоставить, так сказать, возможности для развития своего бизнеса, одним закрыли, другим дали, вот чтобы этого всего не было. И, честно говоря, вы знаете, дискуссия была в Государственной Думе по этому поводу. Две партии, «Справедливая Россия» и еще одна, которую рекламировать не буду по соображениям конкуренции, вот две этих партии делали обращение в правительство и выдвигали на голосование Государственной Думы вот это обращение, в котором мы требовали того, чтобы Минцифры вышло, так сказать, с отчетом к депутатам и предоставило информацию о том, значит, какова природа этих отключений, какая здесь стратегия, какие основания и так далее. И вы знаете, не поддержали нас депутаты Государственной Думы, к сожалению. Необходимо было набрать большинство голосов, но вот кроме этих наших двух фракций, не... те, кто не проголосовал, я могу назвать, конечно, да. Но, как ни странно, так сказать, это вот новые люди, которые вроде там говорят, что мы там за цифровую свободу, но здесь в данном случае не поддержали. ЛДПР не поддержала. Значит, ну и ограничимся на этом. Понятно, что правящая партия тоже. Поэтому наша позиция вот такая. Сергей Михайлович Миронов, вы знаете, выступал очень резко, когда пошло отключение Telegram.
1: Сейчас это же тоже вопросы безопасности.
2: Да, это вопросы были тогда якобы вопросы безопасности, но даже это было сделано. В целом действие, как показало время, да, оно, наверное, было адекватное в тот момент, что это необходимо было. И вы знаете, что силовики выходили и говорили, что информация доступна, значит, противнику, который видит по переписке там, и так далее, имеет доступ. И вот это отключение было сделано так, что оно нанесло вред, в том числе, так сказать, нашим военнослужащим. И именно реакция Миронова была на вот эти обращения, когда видеообращения наши бойцы записывали и говорили, что нас лишили связи, и мы в самый ответственный момент, так сказать, понесли урон, риски там для собственной жизни и так далее, потому что не могли вовремя связаться. Это, кстати говоря, следствие того, что бойцы были вынуждены пользоваться мессенджером, как бы не имея ничего взамен, да. Сейчас это параллельно развивается. Но вот тогда это было такое яркое выступление, и, конечно, по всей стране Сергея Михайловича поддержали, что он сказал, что, значит, нелицеприятные очень эпитеты в адрес тех, кто это предпринял. Ну вот так получилось, что «Справедливая Россия» была, по сути, единственной, кто громко сказал свое возмущение. Поэтому, резюмируя, как бы, ответ вот на эту тему, должен быть баланс. Здесь не может быть крайних решений. Вот дверь проще всего захлопнуть, так сказать, чтобы... Помните, Миронов, когда мы обсуждали эту тему, он говорил: слушайте, ну вот, чтобы преступлений на улице не было, самое простое же, просто на улицу не выходить. Двери закрыть, и все, и как бы и не ходите. И преступлений уличных, уличную преступность победим. Вот. Понятно, что как бы реальная борьба с терроризмом и с угрозами, она гораздо сложнее. Но просто бывают ситуации, когда надо захлопнуть дверь, чтобы в нее, так сказать, газ какой-то не пошел или еще что-то. Поэтому мы с вами видим, что в момент беспилотной опасности идут ограничения и так далее. При этом люди все время задают вопрос, ну а вот ограничения, но все равно же все пользуются там VPN-ом и так далее.
1: Ну, VPN, это да. И прочее, да.
2: И вроде бы как бы, как это, люди делают вид, да, что они, так сказать, ограничены, а кто-то делает вид, что он эти ограничения ввел. Поэтому я думаю, что вот эта двойственность, она рано или поздно, так сказать, завершится чем-то, каким-то решением более грамотным, более правильным. Я думаю, что здесь нужно искать баланс, вот эту золотую середину. И, конечно, чтобы ее найти, необходимо приглашать, так сказать, людей, которые непосредственно этим занимаются, которые в этом соображают. И мы, кстати, выступали за такую возможность, чтобы был, пригласили там тот же Касперский, вот эти все структуры, да, тех, кто занимается занимается в отрасли программным обеспечением, и они предлагали для правительства, вот, кстати говоря, под эгидой нашей партии состоялось такое совещание в тот момент, это был, по-моему, май месяц, и предлагали решение. Они предлагали решение, как это можно сделать, не навредив нашему бизнесу, не навредив нашей образовательной сфере, потому что молодежь, вот ко мне многие обращались, говорили, а зачем нас лишают, так сказать, доступа к программам современным там, и так далее. Силовики объясняют, говорят, ну в этих программах, значит, там разные жучки, которые с ваших компьютеров все читают. Но молодому человеку как объяснишь, что, значит, вот эту безопасность? Поэтому здесь предлагались решения, они просто более сложные, они требуют затрат от государства. Они требуют внимания, они требуют обсуждения. А еще раз повторю, дверь захлопнуть проще, быстрее, так сказать, и надежнее, да, как им кажется. Поэтому, ну, пока вот это отношение между властью и обществом, оно не будет вот на таком уровне взаимного уважения. Мы будем сталкиваться все время с вот такими грубыми методами. Значит, к сожалению, здесь... ну, я еще раз скажу, мы в меньшинстве оказались во время голосования в Государственной Думе. Но в целом могу сказать, что... Конечно, ну, нас там обвинять в том, что мы, значит, против безопасности граждан, но это тоже неправильно. Конечно, мы за то, чтобы безопасность была, и когда стоит выбор все-таки безопасность или информация, ну, мы выбираем безопасность, это понятно. Но еще раз, опять же, с оговорками, что не надо прикрывать борьбой за безопасность, вот банальное желание там кого-то лишить информации.
1: За этим столом не раз на дебатах от разных, причем представителей разных партий, я слышал, что нужно обеспечивать прозрачность, что нужно обеспечивать контроль над решениями, в том числе исполнительных органов власти. Этого возможно добиться
2: депутатскими методами? Да, возможно. И я еще раз хочу подчеркнуть роль наших центров защиты прав граждан. Самый свежий пример, кстати, я вот вчера приехал из Нижнего Тагила, мы проводили большую пресс-конференцию нашей партии и работы наших центров. Значит, вот о прозрачности. Такой очень важный момент, с которым мы идем, кстати говоря, на выборы. Мы, наверное, единственные, кто из партии сейчас откровенно, так сказать, поднимает флаг того, что мы требуем от нашей исполнительной власти отменить осеннее повышение тарифов ЖКХ. Потому что вот сегодня уже туман с утра, да, уже холодает, уже все, так сказать, выборы сейчас закончатся и надвинется наша реальность. Наша реальность, холода и так далее. И многих как бы после выборов ждет вот такое отрезвление. То есть вроде как бы все выходили, что-то там говорили, голосовали. А потом раз, и 1 октября повысили опять цены и ударили по кошельку. Вот мы выступили, почему за отмену этого повышения? Потому что мы считаем, что повышение каждый год у нас превратилось в систему непрозрачную и несправедливую. Потому что, да, может быть, в каких-то случаях необходимо повышение, и нужно его обосновывать, и нужно вести расчеты. И самое главное, после этого еще нужно отчитываться. Вот вы повысили тарифы, отчитайтесь за то, что вы, так сказать...
1: Куда пошли?
2: Куда вы их предполагали потратить, да? Вы то, что хотели сделать-то, сделали или нет? Мы сталкиваемся с тем, что каждый год последствия идут такие, что вроде как все время у нас это такая черная дыра, и все время ЖКХ в развале. Вот было наводнение, посмотрите, ну все города вдоль рек, они все водоканалы повылетали, да, реагентов нет, оборудование старое там и так далее, и так далее. И при этом каждый год повышали оплату, возникает вопрос, 30 лет вы об этом говорите, ну куда вы деваете эти деньги? Так вот, мы выступаем, мы внесли законопроект и собираем подписи по всей стране, уже более миллиона собрали. Вот под тремя простыми вещами, да, отменить это повышение, второе, провести аудит, третье, значит, поставить правило повышения не более одного раза в год и не выше, чем на уровень инфляции, и принимать решения только, значит, публично обосновывая их перед народными представителями, чтобы не исполнительная власть принимала, а именно представительные органы власти, избранные народом, так сказать, они давали заключение, надо это повышать или не надо. У нас сегодня всего этого нет. Я такое долгое предисловие к чему? Нижний Тагил. Вот вы спрашиваете, можно добиться прозрачной системы или нет? Вот мы уперлись. Значит, в прошлом году ко мне на прием в Нижнем Тагиле пришли люди, целый дом представителей, да, говорят, вот, значит, муниципальные власти в тарифе на содержание жилья внесли строку отдельно, так сказать, на оборудование дворовых проездов и тротуаров. И брали с каждого квадратного метра жилья 3 рубля 36 копеек. И вот люди как бы ну, часть, наверное, не заметила, да, часть все-таки возмутились и сказали, а с какого перепуга? Угу. Мы же вроде как и так платим за содержание, это уже там стоит. И вот мы начали разбираться, вы не поверите, так сказать, целый год с помощью моих депутатских запросов, проведения проверки, с помощью привлечения прокуратуры, мы вышли на судебное разбирательство, которое, внимание, в августе этого года закончилось во второй вот стадии, принято решение. И здесь самое важное, я скажу, об отмене в целом муниципального тарифа на содержание жилья в городе Нижний Тагил за 2025 год. Вроде бы, казалось бы, что стоит за этими словами. А я хочу сказать, что это мощнейший прецедент для всей нашей области, потому что то, что происходит в Нижнем Тагиле, происходит практически везде. А именно, берем решение суда и смотрим, что же определил суд. Мы просили суд, посмотрите, насколько законно они берут за тротуары, да? А суд посмотрел, сказал, ребята, да там вообще как бы все незаконно у вас берут, понимаете? Начинаем выяснять, я серьезно говорю. Первое, решение о расчете тарифа принято, ну, по сути, вслепую, да? Представлены только расчеты одной управляющей компании, у которой там 30 домов, значит, в городе.
1: Крупный игрок.
2: Да, крупный игрок. Значит, дальше, по нормативу уборка должна быть раз в 5 дней, они пишут раз в неделю расчет, да, ну, на год пересчитали, сколько там, 5 дней или 7 дней, это же большая, вот вам еще, так сказать, разные компании, у которых разный, так сказать, налог на НДС, они тоже разные тарифы им выставляют, то есть незаконно, как считает суд. Ну и самое главное, значит, отменить это все, значит, и заставить пересчитать по методике, которая, в принципе, она существует, методика Министерства ЖКХ, где все эти вопросы должны быть учтены, они должны быть прозрачны и публичны. И вот сейчас прецедент в Нижнем Тагиле такой, что этот тариф отменен, а сейчас идет 2026 год, напомню, да, то есть целый год того, что они собирали, фактически необходимо сейчас возвращать гражданам. Да. Возвращать, опираясь на практику следующую. Если тариф новый отменен, значит, в силу вступает предыдущий за 2024 год. Как говорят работники прокуратуры, этот тариф, он тоже с теми же болезнями, что и за 2025 год, но тем не менее он не отменен судом. Да? Но там получается, мы считали, там получается в среднем, ну грубо пока, наши эксперты сказали, что это касается 4/5 города, на самом деле, жилья. И примерно эта, так сказать, сумма может варьироваться там на каждую квартиру там 1500–2500 рублей возврата. Да?
1: Ну их можно не возвращать же,
2: их могут пересчитать на следующий, но при этом, так сказать, сумма эта может варьироваться от там 60–450 миллионов рублей. Да?
1: В целом.
2: В целом, да, по городу. Поэтому вот на ваш вопрос, можно ли добиться прозрачности? Можно.
1: Год добивались.
2: Можно, да,
1: год.
2: Да. И вы знаете, ко мне подходят люди и говорят, Андрей Анатольевич, не останавливайтесь, не опускайте руки, мы вас верим, потому что вы все-таки дожимаете эту ситуацию. И мы хотим, вот в чем прецедент тагильского разбирательства «Справедливой России»? В том, что по итогам этого разбирательства можно брать любой муниципалитет здесь, да, в нашей области, и говорить, ребята, считайте по закону, пересчитывайте и делайте это прозрачно, как мы и предлагаем это делать. То есть необоснованность тарифов, которая возмущает наших граждан, несправедливость и необоснованность, она происходит в момент начисления. И за это отвечают не кто-то, а именно власти исполнительные. Да, и они это должны сделать. Соответственно, мы будем этого добиваться. Я еще два слова буквально. Тагил здесь как бы не самый такой злостный нарушитель, да, я вам скажу, что у нас, например, город Березовский, пригород Екатеринбурга, он вообще чемпион по стране. Там был тариф на содержание жилья, введенный для отдельного подъезда в доме, так сказать, 56 рублей с квадратного метра. И кстати говоря, мы на днях, значит, тоже Центр защиты прав граждан наш подключался, к нам пришла многодетная мама предпринимательства, которая была просто возмущена, и она вот билась, мы вместе с ней прошли этот путь практически полтора года, вот отменили тоже, у нее сейчас будет 27 рублей за квадратный метр, почти в два раза, значит, и вот эта борьба, она, казалось бы, бадалово такое, да, но если мы этот путь не пройдем, то вот мы не установим такую прозрачную и законную, обоснованную систему. Вот мы за это выступаем.
1: Но это же точечно. Система-то остается такой же. То есть каждый точечно бороться?
2: Нет. Смотрите, каждый точечный вот такое решение, да, это прецедент, который надо применять. Это как шаблон сейчас, понимаете? Вот в свое время, например, в Екатеринбурге не пересчитывали за отопление плату по итогам года, хотя в законе это было. Никто просто не применял. Мы просудились, «Справедливая Россия», помните проект «Справедливая ЖКХ», улица Посадская, мы там просудились, 2 миллиона одному дому вернули, и на основании этого судебного решения просто уже все остальные приходили к своим управляющим компаниям и говорили: вы нам пересчитывайте. Это сейчас делается каждый год, и это, я вам скажу, возвраты, ну, суммарно там сотни миллионов рублей за все время, уже это больше миллиарда это все. Поэтому каждый вот такой прецедент точечный, как вы говорите, он может лечь в основу системной работы. И мы на этом как бы и строим работу Центра защиты прав граждан. В одном случае в массовой проблеме добились положительного решения и предлагаем это решение для всех остальных, чтобы они его применяли. Я надеюсь, что мы просудимся сейчас до конца, разберемся с Нижним Тагилом, и вот эта практика, она ляжет в основу, так сказать, наведения порядка в остальных городах нашей области.
1: Хорошо, еще про новый созыв, который будет, ему придется решать вопрос о бюджете. Сейчас говорят, что бюджет все более и более дефицитен, и начались слухи о том, что налоги будут повышать. Как вы относитесь к повышению?
2: Смотрите, налогов? Действительно, вот сегодня с утра ехал, так сказать, обсуждается и на радио в том числе, что вот дефицит бюджета уже 5,8 триллиона, да, в стране. А в целом мы ожидаем до конца года около 8 триллионов, да. Это говорит о том, что, ну, дисбаланс между доходами и расходами. И понятно причины, да, потому что мы несем, так сказать, расходы, которые вроде как в обычной жизни не должны были нести. Но что здесь не так? Вот мы считаем, что у нас, в принципе, вся налоговая система, она неправильно заточена, и это можно легко проверить, вот в чьих интересах работает экономика. Берете, набираете сейчас самые высокооплачиваемые профессии, и вы увидите, что это банковская сфера, финансовые посредники, IT. Значит, и сырьевые компании. Вот для этих субъектов у нас все замечательно. Банки у нас за прошлый год, вот мы привели 5,8 дефицит бюджета, да, а за прошлый год банки прибыль получили 300.

Николай Носков, «Полет на дельтаплане». Песня, которая дарит прям ощущение свободы. Еще, кстати, ощущение свободы, мне кажется, дарит приближение пятницы. До нее осталось совсем чуть-чуть. Дальше с нами Мадонна. Также услышим CCK Chaos.

0: Mystic Lights, это через 4 минуты. Сейчас же новинка Дракула, Tame Impala и Дженни на Радио Си.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ «Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга, место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио «Си».

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Рэймон, чуть раньше один из ярчайших бойс-бендов своего времени Backstreet Boys. Слушаем балладу «I Want It That Way» через 3 минуты, а начнем с блюсистем нашу золотую коллекцию «Радио Си».

финале золотой коллекции Raymond Tonight. Дальше начинается романтический вечер. Буквально через 3 минуты его откроют скорпы. Пока же музыка понятная без слов. Диего Модена и Жан Филипп Один на Радио Си.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики на пятницу. Облачный день, будет дождь. Ночью до плюс 12, днем в Екатеринбурге до плюс 18.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрированы Роскомнадзором. Свидетельство ЛН номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: Реклама.
1: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио «Си».

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

0: Одна из самых известных песен группы Fool's Garden – «Lemon Tree» на радио Си, музыка, которую мы любим. Лимар через полторы минуты покажет время гороскопа, расскажет Анна Романова. Спонсор ООО «Асмутосервис», официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Билимбаевской 8Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, возможно, появятся новые правила или условия, в которых вам придется действовать. День может оказаться суетливым. Тельцы. Приятные люди и легкие моменты могут чрезвычайно вас успокоить и даже усыпить. А ситуация не так проста, как кажется. Близнецы. Решения, принятые в этот день, будут нуждаться в пересмотре. Не утверждайте ничего окончательно. Раки. Не стоит медлить с окончанием дел. Если вы не завершите их сейчас, то не завершите никогда. Львы. В любом деле потребуется дополнительная информация. Не спешите с фиксацией договоренностей. Девы. Возможны недоразумения в пути и различные технические препятствия. Лучше отказаться от дел со сложной логистикой. Весы. Отличный момент для избавления от несложных дел. Через пару дней у вас может смениться фокус внимания и станет не до них. Скорпионы. День разговоров и обсуждений, и не всегда приятных. Фильтруйте входящую информацию и следите за своими эмоциями. Стрельцы. Может удачно решиться давно волнующий вас вопрос. Также, скорее всего, получит движение какие-то давние домашние дела. Козероги. Берегитесь ложных суждений и слишком быстрых решений. Даже вы можете ошибаться буквально на ровном месте. Водолеи. День защиты своих владений и своих достижений. Не стоит отдавать конкурентам или партнерам то, что вы сделали. Рыбы. Ваш способ действий может оказаться неудачным или несвоевременным. Лучше будет подстраиваться под окружающих людей и обстановку.
4: Реклама. А что это он на меня так смотрит?
5: Вы ему очень понравились.
4: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
5: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
4: Рэй, подкати-ка поближе.
6: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 199 000 рублей. Скидка по трейд-ин до 400 000 рублей.
4: Этот Джили в Осмото. Крутое что-то.
6: Билимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08. Цена за комплектацию комфорт.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, дождь, ночью до плюс 12, днем в Екатеринбурге плюс 16-18.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

Вы слушаете «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в пятницу, уверен, для многих долгожданную. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Для вас Эдвард Симони на «Радио Си».

Люси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: России.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЛН номер ФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.